Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Ой, где был я вчера, не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней, и что целовался на кухне с обоями. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, что быт-то голым скакал, быт-то песни орал. А отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху.

потом кончил бить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь. Лил на стены вино, а кофейный сервиз, растворивший окно, взял да и выбросил вниз. И никто мне не мог даже слова сказать.

кто плевал мне в лицо, а кто водку лил в рот, а какой-то танцор бил ногами в живот, а молодая вдова, верность мужу храня,

закричал, да и дело с концом. Развязали, но вилки попрятали. Тут вообще началось, не опишешь слова. И откуда взялось только силы в руках? Я, как раненый зверь, напоследок чудил, выбил окна и дверь, и балкон уронил. Ой, где был я вчера? Не найду днем с огнем. Только помню, что стены с обоями, и осталось лицо, и побои на нем. Ну куда теперь выйти с побоями, если правда оно? Ну все, ну хотя бы на треть. Остается одно, только лечь помереть. Хорошо, что вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

знала, милый, что ты был, что был бандитом, билый, я ж не знала. Тебя любила, я своим считал, а что бандитом был, даже я ж не знала. Меня любила ты, своим считала, а я бандитом был, а я не знала. А я не знал, милый, что ты крал, что крал ты деньги, милый, я ж не знал. Я их швырял, милый, и бросал, а ты их крал, а я того ж не знал. Ты их швыряла, ты их бросал, а я их крал, а я не знал. Не знала, милый, я, что ты убил, убил ты, милый, инкассатора в субботу. Ты мне сказал, пошел, мол, на работу, а сам его безжалостно убил. Тебе сказал я, пошел, мол, на работу, а сам его безжалостно убил. А инкассатор был мой родный брат, его убил ты, милый, я не знал, я бы не жила.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
2: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта. Поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер «#125», «#125». Звонки анонимные.
1: Список задач большой. Как же с этим справиться?
2: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
1: Это впечатляет. А как насчет либидо?
2: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все три формулы в составе «Командера», как три высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
1: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
2: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер #125. #125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вкусом. «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
3: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
2: А само пройдет?
3: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
2: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
3: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
2: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
3: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача его компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
2: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Мне в этой жизни ничего не надо. Отдам, что есть, и все, что наживу. За счастье быть всю жизнь с тобою рядом. За горе горькое любить тебя одну. Мне в этой жизни

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Посиди.

печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакаты обильно расклеили в лифтах и на остановках, не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новоклышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет. Плохо работает. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если забраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Но чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бормашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеева блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: Фасон. Реклама.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», Кора, Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о секрете императора «Актив Плюс». Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора «Актив Плюс» способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора «Актив Плюс» полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности +125. Состав секрета императора «Актив Плюс» — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. +125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Мамины физкультурники. На зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
2: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyti.ru.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Радио «Шансон».

0: на радио «Шансон».
1: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится привычкой. У нас в студии Виктор Владимирович Горский, специалист по мужскому здоровью. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Объясните, почему мужчины терпят годами и не идут к врачу?
5: Все просто. Мужчины привыкли терпеть. Нас так воспитали. Не ной, будь мужиком. Ну а еще, если честно, страшно. Вдруг что-то найдут. То есть сразу будешь чувствовать себя уязвимым, слабым. Это морально тяжело. То же самое, если скажут про возраст. Поэтому проще оставить все как есть, надеясь, что все пройдет само.
4: А само пройдет?
5: Само не пройдет. Предстательная железа – это очень чувствительный орган. Если она работает с нагрузкой годами, ткани меняются, отек нарастает, мочевой канал сдавливается.
4: Скажите, а вот этот дискомфорт, он же не только ночью появляется?
5: Конечно, нет. Он постоянно ощущается. Чем дольше тянуть, тем сложнее вернуть комфорт. Поэтому так важно поддерживать предстательную железу. Я предлагаю обратить внимание на французскую формулу простатодинон. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет.
4: Кстати, получить простатодинон можно абсолютно бесплатно. Позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Виктор Владимирович, расскажите подробнее про простатодинон.
5: Простатодинон – это натуральная формула. В его основе экстракты, которые веками использовались для мужского здоровья. Они бережно поддерживают предстательную железу, помогают ей работать в естественном ритме, сохраняя ее размеры и нормальное мочеиспускание. И, что немаловажно, кровообращение в малом тазу. Если кровообращение хорошее, нет застоя. Поэтому в состав простатодинона вошел запатентованный комплекс Винитрокс. Задача ее компонентов – поддерживать ткани предстательной железы, ее размер и функцию. Тогда предстательная железа работает как часы, а значит мочевой канал свободен. Мужчина полон сил и энергии, думает о приятных вещах, он чувствует легкость и прилив сил. Он крепко спит по ночам и живет полноценной жизнью, в том числе и интимной.
4: Знаете, всегда есть выбор – терпеть или жить. Попробуйте простатодинон. Получите бесплатную упаковку простатодинон, позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: слезы тоже соленые. А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Реклама.
2: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня слива «Покупай выгодно» 169 рублей 90 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
5: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
6: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
7: Новая Самара.
8: Застройщик полоса «Зайфинспротайк» на декларации на сайте «Наш.дом.рф».
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. В России начался сокращенный рабочий день. Сегодня четверг, 11 июня. Это предпраздничный рабочий день. Он сокращен на 1 час. На зарплату это никак не повлияет. Затем начнутся трехдневные выходные с 12 июня по 14 июня из-за празднования Дня России. Следующая короткая рабочая неделя ждет россиян в ноябре. Работать будем 2 и 3 ноября, а затем 5 и 6. День народного единства выпадает на среду, поэтому рабочая неделя разделена на две части. В Госдуме доработали законопроект о жилищных вкладах. Такой механизм хотят запустить с 1 января следующего года. Россияне смогут открывать специальные вклады, чтобы накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Деньги также можно будет направить на первый взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Средства на таких вкладах будут застрахованы. Максимальный размер возмещения составит 10 миллионов рублей. В Москве 26 пар смогут пожениться на высоте 140 метров. Необычные церемонии пройдут 26 июля в кабинах колеса обозрения «Солнце Москвы», сообщили в столичном управлении ЗАГС. Эта дата считается одной из самых популярных для свадеб в этом году. Пары смогут зарегистрировать брак на фоне панорамных видов столицы. Подать заявление на такую церемонию можно уже сейчас. В заключение выпуска официальный курс валют на 11 июня. Доллар 71 рубль 79 копеек. Евро 83 рубля 8 копеек. Юань стоит 10 рублей 58 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 23, ощущается как плюс 24. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр. Температура воды в Москве-реке теплее, чем в Ялте и Анапе, плюс 21 градус. Сегодня днем облачно. С прояснениями с 2 до 17 часов ожидаются кратковременные дожди. Далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Часов 6 минут, время московское. Вот с такой дискотеки мы решили сегодня начать. Смотрю на Марину и понимаю по глазам, что она еще яблоко сегодня не съела. Не съела же?
1: Ты знаешь, я перевела будильник и чуть не проспала.
0: Это ничего страшного, я спросил про яблоко,
1: да,
0: а не про будильник.
1: Конечно, нет, какое яблоко.
0: Вот, это значит не про тебя пел
1: не
0: Виктор
1: Не про меня,
0: Карин.
1: Не про меня.
0: Ну а теперь давай рассказывай про свой будильник, что там с ним случилось.
1: Ну, думаю, сейчас еще 10 минут.
0: Зачем ты переводишь будильники? Сейчас уже несколько лет не переводим мы на летнее время.
1: Я переводила его на 10 минут попозже, понимаешь? А потом, ну, думаю, что-то надо немножечко еще поспать.
0: Ну, конечно, 10 минут, оно сильно помогает.
1: Всегда это делает огромное. В общем, и потом я понимаю, что все.
0: Что все?
1: Я сейчас опоздаю.
0: Так, и?
1: И в итоге я просто собралась за 7 минут.
0: И вышла из дома.
1: И вышла из дома.
0: Вот. Это к вопросу о том, что ела Марина
1: Дыру. Знаменитая пробка на Хорде.
0: Так, расскажи там про нее подробнее.
1: Я даже не знаю, как вам это объяснить. Друзья, кто едет по СВХ со стороны
0: Некрасовки.
1: Востока Москвы.
0: Да, да, со стороны Некрасов... Некрасовки, да.
1: Ну,
0: да,
1: там просто жесть. Ну, то есть, начиная уже с 5:20, там стоит все.
0: А что делают-то хоть там? Бордюры,
1: там, по-моему,
0: асфальт,
1: расширяют
0: что-то.
1: Дорогу, убирают
0: вот
1: столбы. Ну, то есть, там какая-то... Там такая движуха, что мне кажется, что в ближайшее время никто не будет приезжать на работу вовремя.
0: Ну, это
1: вот
0: на год, как на М4 в районе Ступино, когда там,
1: может,
0: да?
1: Может быть. Вот я сейчас объезжала, знаешь, как через старое Косино, выезжала на МКАД, и только потом я заехала на эту Хорду, и уже дальше по классической дороге. Друзья, кто едет с той стороны, имейте в виду.
0: То есть ты закладываешь сколько сейчас минут дополнительно?
1: Дополнительно минут 35.
0: Минут 35.
1: В общем,
0: круто.
1: Имейте в виду.
0: Круто. Ладно, друзья, это утреннее шоу в формате 2D. Видите, как всегда, мы с позитива начинаем. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Ну и по праздникам, действительно, давай уже что-нибудь радостное, позитивное, веселое расскажи.
1: День поиска новой звезды, а новая звезда скоро найдется. И Артем Демин, на тебя намекаю.
0: А, да.
1: Ты же скоро будешь новой звездой шансона?
0: Я? Да, конечно. Когда
1: у Артема, когда там песни-то выходят?
0: В ночь с 15 на 16.
1: Ставьте себе будильники, не вздумайте их переводить. Как я, не сделайте эту ошибку. Артем нам чуть позже про свою песню расскажет. Еще сегодня день женского счастья, но это, наверное, тоже связано с тем, что у тебя в новые песни выходят, все женщины должны ликовать и радоваться. День неукротимой страсти и день Жака Ива Кусто.
0: Прекрасно, спасибо тебе огромное. Марина Дымова, отличные новости впереди, новости, которые вы проспали. Впереди игра
1: «Черный ящик», фирменный музыкальный гороскоп. Ну а прямо сейчас, в честь Дня женского счастья,
0: старенькая
1: песня Артема Демина. Старая, но хорошая. Белая полоса, пусть она будет у всех в жизни.
0: Всем доброго утра, друзья. Просыпаемся.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4Л». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4Л». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
2: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Будет утро добрым, будет добрый день.
9: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Новость вчерашняя, но мы не успели вчера ее рассказать, по-моему, да? Про отцовский капитал.
3: Нет.
2: Про материнский капитал мы рассказывали вам, дорогие друзья.
3: Про материнский давно рассказывали.
2: Ну, конечно. А вот теперь предложили вести, члены общественной палаты предложили вести отцовский капитал. Отцам нужно выплачивать по 2 миллиона рублей при рождении третьего ребенка в одном браке. Это позволило бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья.
3: Какая прелесть, это здорово.
2: Не, слушай, ну это интересно, во всяком случае. Это многих отцов бы сейчас замотивировало бы, мне кажется.
3: Да?
2: Вот материнский капитал уже получили, потратили, а тут бас, отцовский капитал.
3: А нельзя назвать его семейный?
2: Нельзя.
3: Ну ладно, хорошо.
2: Нельзя.
3: На Москву надвигается сезон дождей. Сейчас радуются все, наверное, кто плохо переносит жару. С 14 июня температура пойдет уже на спад. И в ночь на воскресенье придут ливни, град, дожди. Вот это вот все.
2: Но я надеюсь, это будет все-таки...
3: До конца июня. То, что я слышала, то есть...
2: Все неприятно.
3: Лето, если вы не загорите в ближайшие два дня, то загар как бы вам уже не
2: видать. Да, ну и если вы собираетесь сегодня загорать, тоже берите с собой зонтик, пожалуйста. Потому что, как сообщили, что...
3: Слушай, ну говорят, с 14 самый до 17... лучший загар, когда немножко смочено тело.
2: Смочено немножечко, когда, да. И сморщено. Так, передозировка мороженого, ого, может произойти от 4 и более порций крупнее 100 грамм в неделю.
3: Не в день, друзья, в неделю. В то неделю, есть, если вы в неделю едите мороженое больше, чем 4 раза, то опасно все это. Сахар, жиры в составе.
2: Я вчера такое мороженое ел. Ну вот правда, есть мороженое.
3: Так,
2: мне... Ну я сейчас рекламу сделаю тебе.
3: Да не называй фирму. Ложкой ты его ел или
2: лизал? Ну, короче,
3: на палочке?
2: В названии есть пралине еще.
3: Вообще
2: с грецким орешком, с карамелью.
3: Есть название, и как оно выглядит. На палочке.
2: Стаканчик. Большой стаканчик такой.
3: Да, стаканище, то есть. Я просто подсела тоже на мороженое в стаканчике. Там на крышке еще специальная ложечка. А вкус
2: это...
3: называется мятное брауни.
2: Ел.
3: Шоколадом или что-то
2: ел.
3: Такое.
2: В магазине, где заканчивается на вил?
3: Нет.
2: Нет?
3: Вообще нет. Я в такие магазины не хожу. Так, продавца... О, вот это новость. Продавцам ювелирных изделий больше нельзя называть бриллиантами камни неприродного происхождения. Новый закон. Значит, с 1 сентября на ярлыках и бирках должна быть маркировка «синтетический бриллиант». А вес таких камней можно будет указывать только...
2: Синтетический нам пишут так мелко, что мы не разглядим, мы увидим только слово «бриллиант».
3: И будут писать вес в граммах, а не в каратах. И сразу понятно, раз не караты, значит, это и не бриллианты. Да, это, наверное, говорит о том, что у меня теперь даже не просто раньше у меня не было украшений с бриллиантами, а теперь меня даже никто и не обманет, как будто оно у меня есть.
2: Так, дорогие друзья, давайте порадуем Марину Дыбову.
3: Пришлите фотографии своих бриллиантов, хоть посмотрим. Только не синтетических, пожалуйста. И сразу пишите, что там с каратами у вас.
2: Так, самая дорогая кладовка в новостройках Москвы выставлена на продажу за 21 миллион рублей. Ну, на 200 тысяч поменьше, конечно. Ну, короче, почти 21 миллион.
3: Что это за кладовка такая?
2: Это 10 квадратных метров кладовка, Марин. Она находится в премиальном жилом комплексе.
3: А можно там жить?
2: Ее можно... Слушай, но если ее продают, значит, ее продают с целью, что там можно жить. Ну, понятно, что не будет ни окон, ни
3: двери. Кладовка — это не гараж?
2: Вообще нет.
3: То есть машину туда не поставишь?
2: Нет.
3: Неприятно. Так, хорошо. Треть москвичек не рассматривают отношения с мужчиной без личного автомобиля. Москвички признаются, что для них имеет значение наличие автомобиля у мужчины. 42% жительниц столицы отмечают, что мужчины с машинами в их глазах более привлекательны.
2: Это правда.
3: И еще 35% девушек вообще не готовы вступать в отношения с молодыми людьми, у которых нет своего автомобиля. И для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. Так ответили 62%.
2: Можно я свободу рекламу поставлю?
3: Хорошо.
2: А потом ты расскажешь про автомобили.
4: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня квас «Желтая бочка» 129 рублей 99 копеек за 2,5 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Что же в черном ящике?
1: Ой, ну какая музыка. Там, я вот даже не знаю, горстку этого положить или только одну штучку?
2: Горстку?
1: Ну, горстку. У этого есть плоды, я вот к чему. Я вот, не знаю, я несу прям целое...
2: Килограмм?
1: Нет, не так.
2: Килограмм можно этого?
1: Можно.
2: Ну, все, тогда что? Положи черный ящик, килограмм.
1: И сейчас, кстати, сезон. А ты это покупал хоть раз?
2: Конечно.
1: Или обычно прям брал и срывал?
2: Было, что я это было, срывал. Было, да, я был в тех странах, где это растет на дереве. Можно было подойти и сорвать, а было и что покупал. Но покупать прям дороговато у нас. У нас прям как-то завышена цена.
1: В общем, в природе встречается около 30 разновидностей этого.
2: Угу. Ни малина, ни хурма, ни абрикос, ни личи.
1: Впервые вывели эту культуру на Кавказе более 3000 лет назад. Угу. Выращивали это в Греции. Европа была завезена вообще из Японии в 19 веке. В викторианскую эпоху этот фрукт был популярен в Западной Европе. Угу. Самое, что интересное, это растение субтропиков, которое цветет осенью, а созревает в зимне-весенний период. Но странно, что вот, например, сейчас в Грузии это уже на деревьях вовсю красуется. Угу. Ты это видел только одного цвета или разных цветов?
2: Желтый. Да, одного.
1: Так, вот вам была подсказочка от Артема Демина. Это ценный источник витаминов в период весеннего авитаминоза.
2: Нет, на самом деле это правда очень полезная штука.
1: Самое забавное, что, значит, есть виды германские, есть японские, и они относятся к разным ботаническим родам. Угу. И принадлежат они, конечно, к одному семейству, но как будто это вообще как бы разные истории. А забавно, что китайское название этого – пипа.
2: Мандарины.
1: Ну нет.
2: Есть вариант алыча. Лимон.
1: А оказывается, есть такой музыкальный инструмент в Китае – пипа. И вот это вот похоже на эту пипу.
2: Покажи свою пипу. И достается музыкальный инструмент китайский.
1: Только присоединился, мы сейчас в черном ящике описываем фрукт.
2: Фрукт.
1: Вообще-то. Я вот думаю, я почему-то ни разу не видела в магазинах, где продаются всякие растения для сада, вот это вот. Могу ли я это посадить в Липецкой области, Артем, скажите, как эксперт?
2: О, Мариночка, я бы не рекомендовал вам этого делать.
1: Ну почему, если японское выдерживает похолодание до минус 20?
2: Тогда берите японское, но главное, чтобы оно не было похоже на пипу.
1: А вкус как можно описать? Ведь это какая-то что-то груша, черешня.
2: Ну это смесь абрикоса с грушей. Ладно, не будем мучить долго наших родителей. Слушатели уже давно Тимур отгадал первым то, что у нас сегодня в черном ящике. А в черном ящике у нас вкуснейшая мушмула. Поздравляем,
1: никогда
2: Тимур.
1: Никогда в жизни не пробовал.
2: Да? Ты что, серьезно?
1: Чуть не заругался матом, Артем.
2: Серьезно? Ты не ел мушмулу?
1: Где ее попробовал?
2: Да ее везде продают, Марина.
1: А где ты ее пробовал? Да ты говоришь, я был в странах, где ее прям рвал ее с веток.
2: И в Турции, и на Кипре, и в Греции, везде это растет.
1: Серьезно?
2: И, конечно.
1: Вы видите вообще, как я живу? Бриллианты не видела, не носила. Мушмулу не пробовала.
2: Общем,
1: а кто
2: да.
1: там у нас молодец? Кого мы
2: Тимур
1: хвалим
2: молодец,
1: сегодня?
2: Тимур молодец.
1: Тимур и его команда.
2: Тимур
1: мы
2: без
1: молодцы.
2: Команды. У Тимура, что у него там? Фонтан? Да, фонтан у него на аватарке.
1: Что за фонтан?
2: Фонтан. Просто фонтан,
1: вот
2: вода и фонтан.
1: Вот пишет, я тоже не пробовала. Много кто не пробовал.
2: Ребят, обязательно будете пробовать мушмулу, снимайте кожурку верхнюю. Прям вот она снимается так. И потом уже мякоть ешьте в середине. Будут
1: пишите,
2: семечки.
1: Кто тоже не пробовал
2: семечки,
1: никогда
2: не
1: этот фрукт. Давайте
2: обязательно
1: Артему
2: попробуйте.
1: Докажем, что нас таких
2: вас
1: много.
2: Вас таких много, да. Но обязательно попробуйте мушмулу. Это правда очень полезно. И самое главное, это очень вкусно. Но, к сожалению, дорого.

0: реклама.
1: Когда впереди дальняя дорога, а в планах рыбалка или отдых на природе, попутчика нужно выбирать надежного, чтобы и в грязь, и вброд, и на крутой подъем без лишних вопросов. Включайте программу «Дави на газ». Дмитрий Малыгин познакомит вас с кроссовером повышенной проходимости «Житур Т1». Проверит в деле его умный полный привод и разберется, чем этот автомобиль способен удивить даже бывалых водителей. Слушайте в эфире «Радио Шансон» с 5 по 11 июня 2026 года. 18+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Такие новости. Такие новости на «Радио «Шансон».
8: А в России быть мясоедом дешевле, чем веганом. Это показало исследование. Ну а что же тогда такого едят веганы, что это дешевле, чем мясо?
9: Брокколини, руккола, все это стоит дорого.
8: Недельный рацион мясоеда обходится в 2000 рублей, а недельный рацион вегана в 2300. И вот эта вот разница 300 рублей, она как раз вот в пользу мяса. То есть получается, да ну я никогда не поверю. Человек, который может есть целый день капусту и морковь с картохой, и человек, который будет есть стейки, ну нет.
9: Но тут же имеется в виду, что...
8: Что?
9: Можно колбасу по акции купить, если ты не веган.
8: Сосиски или за 59 веган. Рублей, да, пачка? Ну, да. Ну понятно.
9: Ты по цене одной, потому что срок годности заканчивается и все такое, понимаешь? А вегетарианцам, конечно, сложнее, понимаешь?
8: А много ли среди наших радиослушателей вегетарианцев? Напишите, а кто прям вот вегетарианец?
9: Ботва дороже мяса, все правильно.
8: Да, вот опять же, ботва, она же ничего не стоит.
9: Как ничего не стоит?
8: Просто иди на рынок.
9: Ты давно приходил на рынок и смотрел, сколько стоит свежая зелень?
8: Нет, причем зелень – это зелень,
9: ботва – это вообще бесценно.
8: Это вот расходный материал. Скажу. Нет, правда, вот есть у нас веганы, которые прям вот уже веганы-веганы с опытом.
9: Слушай, ну,
8: сколько денег тратят веганы?
9: Вегетарианцу же надо больше есть, это же надо все время что-то жевать, все время
8: потому что, да, все время
9: мясо
8: хочется
9: съел есть. Кусок, но какое-то время забыл.
8: Да, на какое время? На полдня можно забыть.
9: Да?
8: Да, а здесь вот и ботвы поел, а через 15 минут вроде и не было.
9: В животе уже урчит, типа мясо. Мясо будет там, о чем думает этот рост? Киньте кусочек колбаски.
8: Зубы такие, мы для чего росли вообще, я не понимаю. Мы во что-нибудь вгрыземся сегодня.
9: А вегетарианец им опять морковку сует.
8: Причем это тертую уже, которую даже и жевать-то не надо.
9: Так, житель Ставрополя доехал до Дубая на ВАЗ-2107 за 57 тысяч рублей. За два месяца семерка без кондиционера на карбюраторе проехала 7200 километров через 7 стран. И сломалось всего один раз, и то, как говорят, из уважения к традициям. Ну, это классная история.
8: А что это семерка у вас сломалась, проехав всего 7200 километров?
9: Может, что-нибудь там перегрелось?
8: Это не то расстояние, которое должно влиять на качество.
9: Карбюратор, прямо аж запахло, да?
8: Вот? Я понимаю, там проехал бы по экватору вокруг планеты тогда, но другое дело. А здесь-то что, 7200?
9: Тут люди пишут, что без мяса жить не могут, а ботву на рынке еще попробуй найди, пишет там Любовь из Питера. А какое огромное количество людей, которые ни разу не едали муршмулу?
8: Обязательно попробуйте. Я сейчас не то, что там ради рекламы, ну нельзя разрекламировать фрукт, как бы, да?
9: Почему же? Попробуй.
8: Но это не будет являться рекламой.
9: И тогда, представляете, в понедельник
8: могу
9: новость.
8: Вам
9: продажи
8: рассказать.
9: Мушмулы в России выросли на 1000%.
8: Из-за этого ценник вырос сразу с 900 рублей до 2500. Не, просто она правда как-то у нас очень дорого стоит.
9: Ну, она что похожа на вкус? Ну, как алыча какая-то.
8: Смесь сливы, смесь абрикоса. Да, вот, наверное,
9: нельзя сливу или абрикос поесть?
8: Можно, но это не будет мушмулой тогда. И другие совсем ценные эти качества полезны.
9: Ну, я-то вот, например, читала, что ее там надо замораживать, размораживать.
8: Надо ничего с ней делать.
9: И сразу ее вкусно?
8: Просто вот взял, купил,
9: короче,
8: помыл.
9: На всякий случай.
8: Кожицу отодрал, тоненькую съел.
9: Приходите просто на рынок и скажите им, я только попробую.
8: Одну купите, конечно. Зачем?
9: Зачем покупать? Просто,
8: да,
9: типа,
8: да,
9: можно
8: да.
9: я попробую?
8: Одну-две возьмите. Не, ну на самом деле, а правда, ли она либо понравится, либо не понравится. Тут других вариантов нет.
9: Ну, в принципе, как и совсем в этой жизни.
8: Ну
9: так
8: да.
9: Бывает.
8: Даже
9: Слушайте,
8: с мужьями.
9: Ну что,
8: так.
9: Будем обсуждать, можете ли вы жить без мяса? Или все-таки
8: автомобиль у мужчины.
9: Мужчина без автомобиля, это норма?
8: Давайте,
9: или...
8: у вас есть 15 минут, чтобы высказать свою точку зрения. Что хотите, чтобы мы в следующем часе обсудили? Мужчина без автомобиля, это норм или...
9: Стрём.
8: Или стрём. Это первая новость. А вторая, мясо, отсутствие мяса в рационе, это норм.
9: Или стрём.
8: Ладно, ну и не пропустите.
9: Мясо или машина?
8: Мясо, а машина, да. Пишите. Мы сейчас посчитаем голоса и выберем тему и в следующем часе обсудим.

0: Юрий, вы непременно решите все свои проблемы без посторонней помощи. Внимательно относитесь к своему здоровью. А песня этого дня «Здравствуйте» Михаила Круга.
1: Близнецы, сейчас самое время изменить что-нибудь в профессиональной сфере. Можно смело планировать то, что давно задумали. Музыкальный совет песни «Огонек любви» Андрея Бандеры.
0: Раки, вам приходится много времени проводить в интернете. Возможно, появятся новые поклонники или поклонницы. Если вы одинокие, почему бы не пойти в театр или в кафе? Состояние ловите в песне «Любовь уставшая» Артема Дюмина.
1: Львы, сегодня у вас неблагоприятный день. Старайтесь спокойно перенести все превратности судьбы. Можно что-то потерять, однако возможны и находки. Слушайте «Удивительную жизнь» Евгения Григорьева.
0: Девы, проявите упорство при принятии решений и отстаивайте свою точку зрения. А ваша песня сегодня «Она» Стаса Михайлова.
1: Весы, не планируйте важных встреч, перенесите деловые разговоры до лучших времен. Романтические свидания лучше тоже не назначать. Настроение песни «Матрошеская лирическая» Александра Розенбаума.
0: Скорпионы, в общении с незнакомыми людьми вам помогут осмотрительность и ваша интуиция. Лучше убрать из круга своего общения тех, кто за вашей спиной распускает слухи. Ваша песня «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Стрельцы, день хорош для общения с детьми. Давно пора заняться их воспитанием. Если не сделать этого сейчас, то они от рук отобьются. Песня дня «Чупчик» Алексея Петрухина.
0: Козероги, на работе, возможно, разгорятся споры и конфликты. Козерогам лучше соблюдать нейтралитет. Совет дня ищите сегодня в песне «Я счастливый» Григория Лепса.
1: Водолеи, самочувствие отличное, настроение на позитиве, а главное, есть цель в жизни. Музыкальный совет в песне «Скучаю» Елены Ваенги.
0: Рыбы, день благоприятен для оздоровления, косметических процедур и, конечно, спорта. Можно заниматься дома или пойти в спортивный центр. Ваша песня сегодня «Бутоны белых роз» Виктора Королева.
1: Радио «Шансон» желает вам всем сегодня легкого музыкального, ну и, конечно, в честь праздника короткого четверга.

0: Реклама. С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «Созыхинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Шансон.
1: 8 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что можно рассчитывать на снижение ключевой ставки Центробанка. Об этом президент сказал на совещании с правительством. По его словам, инфляция снижается и сейчас составляет чуть больше 5%. Поэтому есть основания рассчитывать на снижение ставки и выход на другие необходимые параметры. Президент также напомнил, что власти понимали последствия жесткой денежно-кредитной политики. Ее целью было сдержать инфляцию. По словам Путина, теперь экономика будет расти дальше, а инфляция должна прийти к целевым показателям. Минтруд подготовил законопроект о страховых пенсиях по старости. Эти выплаты и часть досрочных пенсий планируется назначать без личного обращения граждан. Документ опубликован ведомством для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых актов. Отмечается, что решение о назначении пенсии соцфонд будет принимать автоматически на основании сведений, которые имеются в государственных информационных системах. Речь идет в том числе о данных о страховом стаже, пенсионных коэффициентах и информации, подтверждающей право на досрочное назначение выплат. Минздрав расширил перечень медицинских специальностей. Список пополнили более 15 компетенций. В опубликованном ведомстве документе, в частности, упоминается аналитическая токсикология, медицинский массаж, медицинская зоология, медицинская физика, нейропсихология, нутрициология и судебная экспертиза. Кроме того, с 1 сентября 2027 года в перечень войдет паллиативная медицинская помощь. Речь идет об обновленной номенклатуре специальностей работников профессионального образования. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань стоит 10 рублей 58 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 23, ветер северо-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсудим вкусовые предпочтения. Смогли бы вы прожить без мяса? Пишите в мессенджер Макс. Мария Деева, служба информации «Радио». Радио Шансон.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио Шансон.
4: А по весне моя душа
5: летает на закате дня.
4: Над белой церковью кружа
5: зовет за облака меня.

0: Утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница». Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в столице. С вами утреннее шоу в формате 2D. Последний день на этой неделе, потом 3 дня выходных.
1: Ура,
0: и потом только...
1: Ура.
0: Да ладно, что ура. Может, кому-то нас будет не хватать завтра уже, например.
1: Ну, подожди, а может, кто-то скажет, ну, наконец-то отдохнул
0: вот
1: от этих
0: двоих. Вот такие тоже есть,
1: Людочка.
0: Кстати, да. Точно, есть такие.
1: На самом деле, мы сегодня вам предложили на выбор 2 темы. Одна, нормально ли это, когда у мужчины нет автомобиля, а другая, нормально ли это жить без мяса, а есть только всякую там ботву.
0: Ботву и
1: корнеплоды, крупы.
0: Крупы, да.
1: Ну, сыры тоже можно.
0: Сыры можно?
1: Ну, мы же говорили, мясо или ботва.
0: Угу.
1: А сырые яйца, никто про не говорил, отказываться от этого. И, конечно, итогом всего голосования, в котором все активно принимали участие, было вот это сообщение. Мужчина без машины — это отстой. Обсуждайте лучше мясо. Ну, как бы, вот такая вот история.
0: Ну да, давайте.
1: Поэтому давайте поговорим, можете ли вы жить без мяса. Часто ли вы мясо едите? В каком виде? Ведь, по идее, вот это колбаса или сосиски, но это не мясо. Это дешевый суррогат.
0: Ну,
1: может быть, и не дешевый, но в смысле,
0: смотря
1: все равно
0: сделал,
1: это
0: да.
1: не мясо. Поэтому, ну, лично мое мнение.
0: Но
1: расскажите.
0: Ты, это же дело испанские колбасы.
1: Испанские. Ну, которые у нас сделали и сюда привезли, ну, не знаю.
0: Сыры, вяленые сыры.
1: Ну, сколько ты ее съешь?
0: Немножко.
1: Зная цену, много не съешь.
0: Нет, много не съешь.
1: Почему решили эту тему обсуждать? Потому что оказалось, что в России быть мясоедом выгоднее
0: дешевле,
1: и
0: да.
1: дешевле, чем если вы питаетесь только зеленушками различными. Вот, давайте это обсудим. Часто ли вы едите мясо?
0: Можете ли вы представить свою жизнь без мяса? Какое место в рационе занимает у вас мясо? Первое или последнее?
1: И в каком виде вы
0: напишите,
1: мясо едите?
0: Да, +7 909 955 1030. Товарищи веганы, вы тоже подключаетесь. Отставите свою позицию. Пишите свой рацион.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, друзья, сегодня мы решили с вами обсудить, что важнее в рационе. Наличие мяса
3: или наличие
2: отсутствие. Или наличие автомобиля у мужчин. Это сейчас жестко было, Марин. Потому что люди не поймут, которые сейчас включили радиоприемники, они скажут, это что у них происходит? Что за тема? Что важнее, автомобиль или мясо?
3: Не, меня просто не отпускает эта новость, что огромное количество женщин.
2: Ну, это меркантильные женщины или это нормальные женщины? Вот ты сама, вот просто твой...
3: Слушай, честно говоря...
2: Стоп, игра! Слушай меня. Вот ты сейчас знакомишься, допустим, где-то. При каких-то, ну, не знаю, случайных обстоятельствах. Не в пробке, Марин. Угу. Не в пробке.
3: Как обычно, не в пробке.
2: Потому что там понятно, да? А вот просто где-то знакомишься, я не знаю, там, на концерте. Вот вы в зале, концертном зале, у вас рядом места. Просто интересный мужчина, импозантно проявляет к тебе какое-то внимание. Ты отвечаешь взаимностью. И вот тут... Важно ли для тебя, Артём, лично?
3: Буду смотреть на
2: ботинки,
3: его брюки, на карман,
2: на
3: оттопыривается
2: часы?
3: Ли там ключ от автомобиля.
2: Брелок. Желательно.
3: Не, на самом деле, для меня это важно. Нет ничего более мужественного и сексуального, чем мужская волосатая рука на руле автомобиля любого. Mm-hmm. Ну, то есть для меня это, мне кажется, что...
2: То есть автомобиль любой.
3: Мальчик
2: главное,
3: становится
2: чтобы,
3: мужчиной, когда он понимает
2: права.
3: Страсть к вождению,
2: когда он
3: к
2: отучился в автошколе, правильно?
3: Да, я думаю, что тут вопрос, понятно, что не все себе могут позволить, но вот именно, когда есть же мужчины, которые... А мне это не надо. И женщина его везет. Я думаю, серьезно? Тебя возит жена? Ну, то есть, как бы, а тебе это не надо? Да что ты
2: а
3: за
2: у тебя только
3: такой?
2: Электросамокат?
3: Может, ты...
2: Да это дичь.
3: Может, ты шашлык тогда пожарить не можешь? Давайте переходить уже к теме мяса.
2: Давайте.
3: Потому что если эта автомобильная тема нас не отпустит, мы в понедельник к ней вернемся с новыми силами. А то сейчас уже, знаешь, четверг, я пока не готова отстаивать права женщин на... чтобы у каждой женщины был мужчина с автомобилем.
2: Даешь каждой поэтому... женщине мужчину с автомобилем.
3: Да, с волосатой рукой на руле. Давайте поговорим про мясо и про...
2: И сейчас многие мужчины на свою руку так посмотрели.
3: А у меня не волосатая,
2: интересно,
3: да?
2: Она волосатая у меня или нет? Достаточно ли она волосатая, чтобы это дымало? Присылайте фото своих рук волосатых на руле.
3: Вот Роман нам присылает свои люля. Пишет, уже мангал с утра готов.
2: А, Роман уже свою люля присылает?
3: Да,
2: мы просили руки пока прислать, а не люлю.
3: Люля и перчик. Три люля и перчик. А привет, жаркого Сургута, у супруги сегодня день рождения. Оксана моя, с твоим днем, пишет Роман. А, ну вот прям хороший завтрак. Или в Сургуте уже сейчас не завтрак.
2: А что там какой-то было сейчас?
3: Три люля и перчик.
2: Три люля и перчик?
3: Ну что, люди так... не могут без мяса,
2: нормальный завтрак, это уже не завтрак. Это для кого-то рацион на целый день, я не знаю.
3: Ну, что ты прибедняешься? Когда ты наедался тремя люляшечками?
2: Никогда я люляшечки в 5 утра не ел, Марин.
3: Ну, сейчас уже вообще-то 8:17.
2: И 8 я бы не стал есть люляшечки.
3: А в честь дня рождения вот Оксаны.
2: В честь дня рождения Оксаны мы поговорим.
3: Одна Оксану, не, а Роман с перчиком остается. А два люляшечки нам.
2: Так, доброе утро, Марина, Артем. А как без мяса? Ну, а как же шашлык? Мужчинам тем более надо есть мясо. Пишет Алена из Ростова-на-Дону. А если Алена...
3: А женщинам что, не надо?
2: Не знаю. А если мужчина будет есть не мясо, а рыбу и морепродукты? Или это уже все? Это уже тоже как бы...
3: Не, рыба это отдельная тема. Давайте не путать.
2: Вот веганы, они могут это все есть? Рыбу?
3: А или там сколько-то отличаются веганы от вегетарианцев. Веганы, по-моему, вообще ничего не едят. У них там энергия солнца и пару травинок в день.
2: А вот это...
3: А у нас слушают вообще веганы? Вот...
2: Или это радио не для них?
3: Интересно. Игорь пишет, ем мясо 6 раз в неделю, так как активно тренируюсь, слежу за рационом.
2: Вот.
3: Ежедневно употребляю 200 грамм говядины, 230 грамм филе индейки и 150 грамм куриного филе. И машина тоже есть. А фото волосатой руки есть, Игорь?
2: Опа.
3: А почему мы разговариваем как гопники, нет?
2: Слушай, гопники... Сюда иди, что ты? Сюда
3: а
2: иди,
3: ты сейчас на корточках сидишь за пультом?
2: А ты думала, я на чем тут сижу? Ты вообще чукового здесь? Ты просто, я не знаю. Так, ладно, дорогие друзья, давайте все по-серьезному обсуждаем рационы ваши. Пишите, насколько вам важно присутствие мяса.
3: И в каком виде.
2: Да, и в каком виде. Плюс 7-909-955-103-0.
0: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
4: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж, рядом с гипермаркетом «Лента».
5: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. 4 700 000 рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Марина, объясни, пожалуйста, что происходит? Почему? Что это за фотоэнциклопедия мужских волосатых рук?
2: С рулем.
1: Вообще.
2: Ну, я понимаю, Артем, тебе, конечно, сейчас обидно. Ты бы хотел фото видеть женских ног на торпеде.
1: Да, девчонки, давайте. Нам есть чем ответить, девушки. Ну, потому что забросали вот эти руки волосатые. Ну, это...
2: Ну, красивые руки.
1: Марин,
2: не завидуй.
1: Я сейчас ничего не...
2: Своей лысенькой ручкой.
1: Я даже не буду ничего сейчас комментировать. Ты просто смотришь.
2: Нет, ну, что, нельзя
1: и наслаждаешься. Так, давайте и мне что-нибудь приятное тоже.
2: Пришлите, девчонки, что-нибудь. Например, сочную котлету. Антон нам пишет: а как я боялся этой темы. Опять идти обедать в 10 утра. Сейчас аппетит уже разыгрывается. А тут еще и люляшечки затронули. Я отношусь к всеядным и ем все.
1: Да.
2: На что у вас любимые, Антон? Вот люляшечки вас больше радуют.
1: Слушай, есть люди,
2: радуют,
1: которые правда,
2: чем...
1: есть люди, которые правда вот, то есть.
2: Что не дай, все
1: слово
2: будет.
1: Мясо, да, оно настолько вот. Все включающие в себе.
2: Нет, мясо это не вызывает слюноотделение. Вот Елена пишет: сочная котлетка с нежнейшей пюрешкой, с краюшку свежий салатик. Ну что может быть вкуснее? Я за мясо.
1: Грибочки еще могут быть.
2: Ну, грибочки тут уже лишние.
1: С краешку. Обжаренные
2: это
1: грибочки.
2: Это полезная лисички. Тарелка?
1: Лисички обжаренные на краешку на тарелке. Я
2: имею котлетка
1: ввиду...
2: с пюрешкой есть.
1: Котлетка, пюрешка и вместо салатика грибочки жареные. Вот эти вот лисички. Ну, нормально же.
2: С сметанкой, да?
1: Да, да, да. Буквально ложечка такая прямо. Плюм. Рядышком с пюрешкой.
2: Плюм.
1: Плюм. Вот. И как бы нормально, мне кажется.
2: Друзья, любите ли вы мясо так, как любим его мы? Потому что я, например, вообще не понимаю тех, кто... Ну, одно дело, когда по состоянию здоровья люди отказываются от тяжелой пищи, от мяса, но все равно те, кто вот так категорично настроены, что нет, я мясо не ем, я веган,
1: мне
2: я
1: кажется,
2: вегетарианец.
1: Нет такого состояния здоровья, когда
2: вот
1: тебе врачи запрещают. Нет, а просто есть же разные способы приготовления мяса.
2: На пару.
1: Вот да, если вот, допустим, даже в больнице, даже послеоперационный тяжелый больной, ему там назначается 9-й стол, и в этот 9-й стол как раз входит котлетка на пару, то есть там же фарш и какой-нибудь легкий, грудка куриная. И вот прям все.
2: Ну, или, например, котлетки-то могут быть из индейки, и, например, добавить
1: конечно.
2: Туда кабачок, и это нереально вкусно. И вроде бы и легко.
1: Ну, вот прям уже звучит невкусно.
2: Почему?
1: В котлетке добавить кабачок. Но...
2: Ты никогда не пробовал такие? Это такая такие... нежнятина вообще.
1: Нежнятина?
2: У-у-у. Котлеты из индейки с кабачком, это просто
1: так,
2: чума.
1: А кто-нибудь ел еще
2: Антон
1: котлеты из индейки?
2: Да вы что, издеваетесь? Ладно, пойду пирожок куплю.
1: О,
2: нет,
1: я
2: Антон,
1: сейчас...
2: ну пирожок не серьезно. Идите в столовку, реально, купите котлету, купите пюрешку.
1: В ресторан? Ну, в кафешку? Что значит столовка? Антон может себе
2: позволить. Самые лучшие котлеты с пюрешкой в столовке.
1: Да?
2: Потому что если тебе в ресторане принесут пюре, это будет называться, во-первых, не пюре, а как-нибудь подушка из картошки. Котлета на подушке из картошки за 1500 рублей, то это уже не так вкусно.
1: Картофельный гратен?
2: Ну, гратен это другое.
1: Это другое. Еще в отель. Так, что там еще у нас?
2: Роман пишет: теща делает такие котлетосы. Вообще отвал башки. Котлетосы от тещи.
1: Ну, то есть они, значит, не котлетки. Они, значит, гораздо больше размерами своими.
2: Ты посмотри, что Елена присылает для тебя. Ты думал, ноги на торпеде? Нет. Значит, шашлык.
1: А, это шашлык и чебурек.
2: И собачка. И лейка.
1: И что-то желтенькое, пенное такое.
2: Хорошо-то как. Елена, ну Артем на другое намекал, конечно.
1: Спасибо. Ладно, так, а Артем, кабачки в котлетах, это нежно.
2: А Галина из Санкт-Петербурга тебе ножку отправила вообще?
1: Газорез.
2: И не куриную, а настоящую женскую красивую ножку.
1: Хорошо.
2: Так, ну все, я так понимаю, мужские руки в чате заканчиваются на руле. А ну мы продолжаем нашу тему про мясо.
1: Ну, хотя она как-то не продолжается. Что-то
2: почему не продолжается?
1: Я не знаю, что тут
2: ты
1: обсуждать. Я не знаю, что тут обсуждать, потому что веганы не пишут. У нас нету зарубы вот этой вот веганской.
2: Ну, давай я скажу. Я обожаю дикоросы.
1: Спаржу,
2: брокколи.
1: Я спаржу, кстати,
2: ты любишь
1: обожаю.
2: Спаржу?
1: Очень люблю
2: а
1: спаржу.
2: А вот это то, что люди грызут. Это она и есть, спаржа?
1: Такая, я не знаю, люди много чего грызут.
2: Как лук-латук. Это спаржа?
1: Нет.
2: Подожди. Ну
1: спаржи
2: такие.
1: Это такие стебли такие.
2: Да, вот эти, которые хрустят и ужасно
1: да.
2: пахнут.
1: Ну,
2: серьезно, ты это любишь?
1: Да.
2: Я сейчас... Нет, Артём.
1: Мы сейчас не про то.
2: Как
1: сейчас...
2: не про то? Сельдерей, во, я перепутала.
1: Вот.
2: Сельдерей, это ужас ужасный.
1: Конечно,
2: просто.
1: А спаржа, это круто.
2: Так, а спаржа,
1: это спаржу, стебли такие, вот прям пачечкой продаются.
2: Молоденькие такие.
1: Ну, такие...
2: Вот. Не, вот это вкусно.
1: Вот, и
2: но
1: ты их
2: куском,
1: жаришь.
2: С куском какой-нибудь рыбы.
1: Нет, или мясо.
2: Со стейком
1: да,
2: тоже
1: да,
2: надо?
1: Да, со стейком тоже.
2: Ну, вот сельдерей, это ужас. Вот за что я не люблю вегетарианцев, за то, что они любят сельдерей. Я прям, когда я встречаю человека, который ест сельдерей, у меня к нему много вопросов.
1: Дорогие друзья, пишите, едите ли вы сельдерей? У нас сегодня очень много тем. Вольная тема, вы же понимаете, едите ли сельдерей или нет, пишите тоже.
3: На правах рекламы.
0: Автомобильные новости. Сегодня завершается цикл программ про прекрасный автомобиль Jetour T1. В предыдущих выпусках я успел рассказать, что он чертовски красив, универсален и удобен. Но самое главное пока осталось за кадром, а именно рассказ о технике и о том, как T1 едет. Ну что ж, приступим. Под капотом расположился титулованный 2-литровый турбомотор, неоднократно попадавший в рейтинги самых надежных агрегатов. Его мощность составляет 245 лошадиных сил, что является и в классе, и глобально очень неплохим показателем. За передачу мощности на колеса отвечает, аплодисменты в студию, классический 8-ступенчатый автомат. Бронебойная связка как по ресурсу, так и по комфорту. Доехать максимально далеко и, главное, выбраться оттуда помогут дорожный просвет в 19 сантиметров, интеллектуальная система полного привода XWD с 7 режимами движения, включая автоматический, который сделает за вас всю работу, выбрав правильный алгоритм. Практически всегда любому бездорожью предшествует долгая дорога по шоссе. И тут Jetour T1 больше похож на круизный лайнер. Без суеты и излишних раскачек он поглощает сотню километров за сотней. Ввинчивать на Т1 в повороты на скорости за 100 км в час, конечно, не выйдет. Но нужно смотреть правде в глаза. Это не спорткар, и задачи перед автомобилем стоят другие. Зато стыки, выбоины, канавы и прочие невзгоды отечественных дорог для вас больше не головная боль, а мелкие препятствия, остающиеся за бортом круизного лайнера. Успех автомобиля лично для себя я всегда определял по тому, жалко ли мне возвращать автомобиль после теста. С Jetour T1 получилось именно так. Хотел бы я себе такой в семью? Однозначно да. Говорить о стоимости в современных реалиях сложно. Но 3,5 миллиона рублей за современный безопасный автомобиль, который способен почти на все, это одно из лучших предложений на рынке. С вами был я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте классные автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды.
10: «Эх, разгуляй!»
9: Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Откровенно, сокровенно.
13: Откровенно о сокровенном.
14: Итак, расскажите нам откровенно, что вы думаете по поводу присутствия еды на вашем столе. Насколько важно, насколько часто, насколько вкусно. Плюс 7-909-955-1030. И если вы вегетарианец, то тоже напишите нам об этом, как давно вы стали вегетарианцем и сколько у вас уходит на ваше веганское меню.
15: А Анастасия из Испании передает нам привет и пишет, что есть у них друг, который в 45 лет решил стать вегетарианцем. Угу. Попал в больницу из-за истощения. И Анастасия пишет, я против вегетарианства, не думаю, что это полезно для организма, который рос, формировался за счет животного белка и с молоком матери генетически получал тоже белок животного происхождения. Плюс еще нам нужно поддерживать гемоглобин, и никакие овощи и фрукты это не пополнят. А также нам Анастасия решила пояснить, что вегетарианство – это система питания, которая исключает мясо, птицу и рыбу, а веганство – это веганство – это более строгая форма, которая представляет собой образ жизни, который полностью отказывается от эксплуатации животных и в еде, и в одежде, и в быту. То есть они не носят кожаные вещи, меховые тем более. В общем, там вообще все строго.
14: Светлана пишет, любимый ведущий, я не вегетарианка, поэтому мясо ем, но именно мясо. Колбасу, сосиски и переработанные мясные продукты практически не покупаю, не употребляю. Без мяса я всегда голодная, поэтому покупаю курицу, свинину, сало и индейку.
15: Андрей из Германии, тот, который Андреас, присылает нам фотографии своего застолья. Там и селедочка, и картошечка, и лучок, и сало нескольких видов. И пишет, что мясо мужчине дает вообще-то гормон тестостерон. А тот, кто мясо не едят, это вообще не мужики. Ну и про клетчатку нельзя забывать, все это надо совмещать. А быть вегетарианством – это дохляки, которые сами себя обманывают. Покупают колбасы и котлеты из гороха и чечевицы. А мужчины без машины – это или пенсионер, или молодежь. Зумеры, у них пофигизм, машины и работы, они вообще не заморачиваются. Вот Андрес на все ответил, только про мушмулу не написал.
14: Написал же, да? Что он не знает.
15: Мушмулат.
14: Что он спросил, что у вас в черном ящике было. Как это правильно называется?
15: Как пошутил Газареса, мужа мулат.
14: Да.
15: Хотя так, она мушмула.
14: Людмила пишет, а у нас мясо на ужин каждый день, а если мяса нет, то муж у нас голодный и злой. Вот так.
15: Голодный злой муж, это опасно. Сергей нам пишет, не только в России мясо есть дешевле, чем ботву и водоросли. Я вот без мяса не могу. Как можно в ресторане заказать вегетарианский стейк? По мне, так это для... Как для истинных итальянцев пиццу с ананасом. Они такое не заказывают. Кстати, Артем, может быть, ты истинный итальянец? Ты же тоже против пиццы с ананасом.
14: Я против ананасов в любом блюде, не только в пицце.
15: А в живой ананас?
14: В живой ананас, да.
15: А в коктейлях?
14: В чистом виде. В коктейлях очень уважаю. Так, Наталья из Долгорукова пишет, дорогие ведущие. Я без мяса не могу, особенно с зеленюхами хорошо. Кинза, лучок, рукола, редис. Ну и всякая ботва. Это очень вкусно. Мясо любое, баранину уважаю очень. И Алена из Ростова-на-Дону тоже пишет, что невозможно без мяса, и мужчинам надо есть мясо.
15: Ну, конечно, вот. А женщинам что не надо, особенно, представляете, шашлык, красное мясо, говядина какая-нибудь такая роскошная или телятина. И вот этот вот салат, огурцы, помидоры и много-много разной зелени. Кинза, петрушка, укроп, щавель.
14: Кетчуп,
15: все
14: кетчуп
15: это,
14: обязательно?
15: Кетчуп и майонез. И это все это дает соки и макаешь.
14: И лучок должен туда быть маринованный, да, вот колечками
15: если
14: нарезанный?
15: Если еще и маринованный лучок, то это вообще отвал.
14: Если он еще замаринован правильно в рисовом уксусе, да, а не в обычном,
15: ну,
14: столовом.
15: Ну, может, в яблочном.
14: Или в яблочном.
15: Слушайте, ну, вот такой шашлык вот с таким салатом, с такой зеленью, вот это прям хорошо.
14: Ну и какой-нибудь тогда...
15: Хорошо, что впереди 3 выходных дня, и можно все 3 дня вот это себе позволять.
14: Угу. В городе, да?
15: Ну, под ним. В окрестностях.
14: Ладно, дорогие друзья, в следующем часе продолжим тему. Пишите.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
3: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Здравый сон.
1: 9 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе из-за высокого риска возникновения пожаров. Об этом сообщает гидрометцентр. Предупреждение действует до 21 часа 13 июня в Москве и до 14 июня в Подмосковье. Владимир Путин подписал закон об аресте имущества граждан, которые уехали из России и совершили административные правонарушения против интересов страны. Документ размещен на портале правовой информации. Речь идет о нарушениях, связанных в том числе с публичными призывами к санкциям против России, распространением экстремистских материалов и неуплатой штрафов по таким делам. Закон также предусматривает, что если человек находится за границей и его нельзя уведомить, суд назначит ему защитника. Новые правила начнут действовать с 1 сентября. Многодетным семьям предложили давать беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья, сообщили в Комитете Госдумы по защите семьи. По мнению депутатов, поддержка многодетных должна быть комплексной. Среди возможных мер депутаты называют единый статус многодетной семьи по всей стране, доступное жилье, расширение материнского капитала, а также бесплатное образование и здравоохранение. Помощь семьям невозможна без контроля цен на товары первой необходимости, лекарства и детские товары, уверены в Госдуме. Авиакомпании предложили обязать уведомлять пассажиров о положенных услугах при долгой задержке рейса. Такое обращение депутаты Госдумы направили главе Минтранса. Речь идет об СМС-сообщениях с информацией о питании, размещении в гостинице или трансфере. Такие уведомления предлагают отправлять, когда у пассажира появляется право на эти услуги. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань стоит 10 рублей 58 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 25, ветер восточный 2 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Далее в утреннем шоу продолжаем обсуждать вкусовые предпочтения. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
2: У вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
5: Вокруг.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего.
0: Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы еще раз всех поздравляем с наступающим праздником, который будем отмечать завтра. Это очень важный праздник.
1: Конечно.
0: Очень большой День России.
1: Многие отправятся на природу, на шашлыки, но перед тем, как мы перейдем...
0: Все поедут на шашлыки, а вегетарианцы куда поедут, Марин?
1: На ботвинник.
0: На ботвинники.
1: Ботвинники, да. Я хотела предупредить, нам просто некоторые слушатели присылают, что какие-то тревожные новости из как будто бы официального чата радио «Шансон», но нет никакого официального радио чата радио «Шансон». Есть официальные группы радио «Шансон» во всех мессенджерах. Там стоит галочка, что это точно за это отвечает радио «Шансон».
0: 14 тысяч подписчиков.
1: Это и в ВКонтакте, и в других мессенджерах.
0: Все остальное,
1: не имеет к нам отношения. Поэтому будьте бдительны, ни по каким ссылкам не переходите, никому не переводите деньги. И вообще будьте аккуратны, повсюду мошенники, и проверяйте 100 раз информацию, прежде чем на что-то соглашаться.
0: Так, дорогие ведущие, привет вам огромный. И на траве, мне кажется, я долго не протяну. Я за мясо, курица, свинина, говядина, все равно. Лишь бы было мясо, волокна вот эти мясные. Скоро будет год, как бросил курить, и мясо сейчас заменяет мне курение. То есть вы теперь курите мясо? Всем хороших выходных, Владислав, город Рязань.
1: Ты куда? Мне надо передохнуть, я стейк пошел себе пожарить. Сергей Павлович нам пишет: здравствуйте, родной шансон и ведущий, пишу вам из Нижнего Новгорода. Сегодня я с дачи сразу ехал на работу. Проснулся рано и решил нажарить шашлыка к обеду, заодно коллектив угостить. Представляешь, как здорово? Вот человек проснулся рано на рассвете и пошел жарить шашлык для коллег. А?
0: Так, мясо в рационе у меня каждый день. Без мяса не понимаю, как можно питаться. Если работаешь физически, то вырабатывается фосфор в организме, который можно погасить только белком мясным, а тем, кто работает физически и не ест мясо, они очень быстро устают, и они особенно злы. Ведь недаром вегетарианец в переводе означает плохой охотник. Ну, это
1: слушайте,
0: юмор.
1: Ну и на самом деле, кто считает, что без мяса можно похудеть, просто дело в том, что многие из нас думают, что любой мясной продукт – это мясо. Просто реально есть мясо, которое настоящий чистый продукт, а есть субпродукты, то, что сделано из мяса или типа под мясо.
0: Ну, или переработанное
1: мясо.
0: Даже
1: как бы котлеты – это тоже не совсем мясо, потому
0: пельмени,
1: что скорее… Ну,
0: пельмени тоже не совсем
1: очень
0: мясо.
1: Часто это покупной фарш, непонятно, что там содержится, там много хлеба, вот это вот все. Реальное мясо – это вот либо курица, куриная грудка. Ну, то есть понятно, что это птица, а не мясо, но это как бы там есть чистый белок. Реально кусок говядины на кости там, и это мясо, а все остальное, поэтому от этого, конечно, и не похудеешь.
0: Но ты ничего не говоришь про баранину, Марин.
1: А что я скажу?
0: Есть вопросики.
1: Честно говоря, мне кажется, баранина немножко пахнет.
0: Немножечко не мясо.
1: Надо уметь готовить.
0: То есть для тебя баранина – это немножечко не мясо.
1: А, я думаю, что есть места, где умеют готовить баранину, но я, вот если так, сама...
0: Есть места, где можно готовить баранину.
1: Сама на рынке я не куплю мясо барана.
0: Неправильно. Есть места, где можно готовить баранину и умеют, но это в основном в Армении.
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. чистые. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрый день.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: она. Откровенно о сокровенном.
1: Где вкусная баранина? У нас в клубе. Марина пишет нам, Алексей, вкусная баранина в Турции с 24 октября по 30 октября в отеле «Титаник Гольф Билек». И что вы думаете? Вы думаете, это мой текст? Нет, это текст Алексея, который точно знает толк в лучшей баранине.
2: Алексей, вы купили билет?
1: А что будет происходить в Турции? Там будет бархатный шансон.
2: Бархатный шансон будет.
1: Там будут лучшие артисты шансона, и при бронировании лучшие. В июне, если вы едете с детьми до 12 лет, они едут абсолютно бесплатно.
2: Да, много интересных артистов. И Михаил Шуфутинский, и Сергей Любавин, и Михаил Бублик, и Сергей Куренков.
1: Огромное количество артистов. Список периодически пополняется. Даже Султан Лагучев будет. Заходите
2: даже
1: на
2: Алексей
1: сайт.
2: Даже Алексей Брянцев будет.
1: А, там уже есть и билеты, и все подробности. Это информация для лиц старше 12 лет. Алексей пишет, что едет вместе с женой. Значит, они точно знают толк в баранине. Потому что если бы он не доверял вкусу баранины в отеле «Титаник Гольф Билек», то, может быть, сразу бы жену с собой и не брал. А тут знают, что проверенное местечко.
2: Так, вот видишь, что нам пишет Наталья Звягинцева. А вы, дорогие ведущие, пользуясь случаем, узнаете, пожалуйста, в эфире. Как же все-таки правильно приготовить баранину? Может быть, и есть какой-то секретик приготовления? Учитывая, что сезон жарки мяса на мангале уже давно начался, мы все, кто любит баранину, будем вам очень признательны и благодарны.
1: Ну вот Сергей нам пишет, что Артем, не только в Армении могут делать баранов. У меня есть очень хороший знакомый Курт. У них там какие-то есть специальные места, где в определенное время года делают идеальных баранов. Мясо для гриля он как-то нам такое сделал, что это просто чума. Я такое еще вообще не ел, это было очень вкусно. То есть, видите, видимо, время...
2: Так, кто у нас главный по баранине? Кто у нас главный по шашлыкам из баранины?
1: Знаю я человека этого.
2: Так, где он?
1: Ну, он, не знаю, наверное, едет в офис сейчас. Ну, он прям вот... Я спроси у него про баранину, он бы вот...
2: Нет, он про баранину может говорить долго.
1: Раскатал бы меня сейчас
2: долго,
1: в пух и прах, когда я сказала,
2: тут, видишь,
1: что я баранину не ем.
2: Тут как раз именно рецепт просят приготовления. Вот что важно, понимаешь? Рецепт.
1: Да.
2: А вот...
1: Пишите нам рецепты, потому что это же важно, в чем мариновать. Я знаю, что, например, черный баран на вкус не очень. Вот если это был белый барашек,
2: ух ты,
1: в него меньше жарило солнце, потому что белая шерсть отражает.
2: За... А это вот... что за расизм, я не понимаю?
1: Ну нет, это я тебе говорю.
2: Вы против черных баранов?
1: Коричневые барашки, в общем, на них солнце печет сильнее, и таким образом они, у них мясо жестче. А если барашек светленький, то он не так сильно подвергался солнечному излучению, он его отражал. Ну, в общем, может, это бред, я не знаю, я много знаю таких историй.
2: Ладно, дорогие друзья, пишите нам свои истории, скоро вернемся.
3: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: утреннее шоу в формате 2D на радио «Шансон» с Деминым и Дымовым.
1: Окончен путь, устала грудь.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, мы хотели поговорить о том, любите ли вы мясо или вы любите растения больше.
2: И неожиданная тема
1: перешла, как правильно приготовить барана.
2: Итак,
1: вот так,
2: да. Леонид Николенко нам вот что присылает. Сегодня буду жарить барашка. Мариную так: соль, специи и темное пенное. А говорят, еще самый вкусный деликатес – это бараньи лампочки. Ни разу не видела, как светятся лампочки.
1: У барана.
2: Такого плана. Да мы не проверяли, нам никто больше про это не писал. А еще был хороший рецепт, что нужно прокладывать это все баклажанами. Но это дорогой какой-то шашлык получается.
1: Да, сейчас вы видели цены на баклажаны?
2: При жарке нужно баклажанами проложить между кусочками барана.
1: Угу.
2: Евгений, что за вообще элитный рецепт?
1: Это очень
2: можно
1: дорого,
2: что-то
1: да.
2: попроще?
1: Попроще. Там
2: сейчас пока не сезон.
1: Типа шкурка картофельная там какая-то. Так, доброе утро, любимый ведущий. Я всю жизнь прожила в Казани. И мясо для меня все. И именно говядина. Если я ее не ем 3 или 4 дня, меня просто начинают преследовать запахи вареной говядины. А я готовлю все. Первое, второе, пироги, пеку, курица. Меня не мясо. Очень люблю говядину. Курица для меня не мясо. Люблю говядину, индейку. Всю жизнь прожила в Казани с татарами. И мясо там очень вкусно умеет готовить, пишет нам Надежда. И самая вкусная баранина, которую она ела, это в Дагестане и в Казани.
2: Самый вкусный барашек готовится в тандыре, подвешивается, а снизу ставится казан с крупами, и все соки и жиры стекают в этот казан. И получается просто невероятно вкусно. Блюдо называется хорови по-армянски. Так что всем хорошего дня, пишет нам Алексей. Но я так понимаю, раз это в крупы стекает вот этот соки и жир, это потом можно делать, как он называется, плов? Угу. Или с бараном плов не делают?
1: Конечно делают, ты что? Плов с бараном делают.
2: Теперь у нас опять тем поменялся, теперь про бараньи лампочки. Все пишут, что теперь... вау, чума, какие вкусные.
1: Теперь
2: это
1: начина...
2: просто с лучком, просто огонь. И реально сообщений 10 уже пришло.
1: Хватит уже про бараньи лампочки.
2: Может, не то пробуем?
1: Успокойся.
2: Ну, я не могу, я завелась.
1: Бараньи пистолетики тебе должны
2: пригодиться. Это что-то из ребрышки.
1: Да. Так, здравствуйте, ребрышки молодого барашка, маринованные в обычном сухом бульоне. Как это? Обычный сухой бульон.
2: Ну, может быть, это...
1: Супной бульон?
2: Который добавляют кубик.
1: А, кубик, да.
2: Но
1: запеченный
2: химоза,
1: в духовке,
2: нет?
1: Или на гриле, это мед. Ну и, конечно же, много зелени. А вот лично у меня два продукта вызывают реальный обратный рефлекс.
2: Ну, вот. Типа, не нравится, Артем.
1: Да,
2: другими
1: не
2: словами,
1: нравится.
2: Не люблю.
1: Да, это беленькая и, как ни странно, кинза.
2: Ну, не надо за беленькую кинзой закусывать. Да, надо что-то посерьезней.
1: Беленькую не закусывать.
2: Бараном кинзу. Сразу. Так, нам спрашивают, не помнит ли кто-то на бархатном шансоне в прошлом году был Сергей Александрович, который пел песню про студента на лайнере.
1: Я помню.
2: И любовь
1: такой.
2: Ищет знакомых, кто поедет в этом году на бархатный шансон 2026. Хочет с кем-то уже заранее познакомиться. Друзья, если кто-то уже купил билет, напишите нам в чат. Может быть, мы вас действительно, в наше сообщение, в наши официальные мессенджеры радио Шансон, может быть, мы вас с любовью познакомим. А что, вы заранее будете обсуждать рецепты барана?
1: Заранее будут разучивать слова песни «Студент 2».
2: Ну, тогда простые слова.
1: Ну, где же ты, студент,
2: нет,
1: девчонка?
2: Нет, песню пел наш другая. Студент. У нас другие студенты, Артем.
1: Которые живут на французской стороне. Ладно, сделаем снова небольшую паузу, и потом вернемся к вашим сообщениям о вкусной еде.
3: Я встретил розу, она свела.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, немного вегетарианцев среди слушателей радио «Шансон», и меня
2: вообще практически ни одного. Это какие-то истории. У меня есть знакомый,
1: а,
2: типа.
1: Ну да.
2: Но
1: я слышала,
2: мне уже угрозы поступают.
1: Да.
2: Что, когда я сказала, что баранину она воняет, мне пишут: за баранину ответишь.
1: Ну давай так, заменим слово «воняет» на «имеет специфический запах».
2: Сейчас и ты ответишь за баранину.
1: Это я тебя сейчас пытаюсь реабилитировать, что слово воняет, но это не про мясо.
2: Ну, Марин, пованивает, нет?
1: Марин, вот сейчас
2: пованивает. Особенно, когда пришло 1000 сообщений про то, какие вкусные лампочки.
1: У барана?
2: Угу.
1: Видимо,
2: а это что, вам больше от барана ничего не досталось? Или в какой момент вы начали есть именно вот это? Когда реально есть там пистолетики, бачок, там еще что-то. Мне вот это.
1: То есть... Мне вот
2: я, конечно, знаю людей, которые бы бараньи глаза
1: нравятся.
2: Я
1: просто
2: нравятся.
1: Электрик, мне вот эти две лампочки заверните, пожалуйста.
2: Так, вот ладно, Людмила, давайте уже от лампочек как-то избавим. Даже что-то другое значит, мясо с салатом из овощей, особенно летом, лучше ничего нет. Мясо в тандыре вообще вкусняха. На решетку в первом ряду кладу мясо, дальше выше на следующую решетку баклажан, потом сладкий перец, помидоры, грибы и в тандыр. Гости сказали, что вкуснее они ничего не ели. А колокольчики барашка, это деликатес.
1: А, теперь еще и колокольчики.
2: Людмила, это что-то, это уже другое, то есть
1: нет.
2: Колокольчики.
1: Это когда все лампочки съедены уже.
2: Нет, лампочки, это у крупного барана. А у кого поменьше, там колокольчики.
1: Доброе утро. Вот что можно сказать на эту тему. Вообще, я не мясоед, пишет нам Виктория. Без мяса могу прожить и день, и два, и месяц, и даже три. Равнодушно я к нему могу. Так, иногда пару кусочков на ужин с картошечкой чисто для здоровья. Вот вы понимаете, что для здоровья надо мясо. И тем не менее не чистите. И шашлыка мне хватает тоже 2-3 кусочка. Вот плов я люблю с говядиной, это вкусно. От колбасы с сосисками я не отказываюсь, выбираю только качественное. Больше всего курицу уважаю, могу приготовить ее в любом виде. Ну и, конечно, от ботвы отказываться не стоит совсем, ведь там витамины. Да, вот и мама у меня истинная мясоедка, без мяса и дня прожить не может. Всем хорошего дня. Виктория, ну, я сейчас...
2: Вернись к моей теории про мамонтов, что люди раньше не могли часто есть мясо.
1: Люди раньше...
2: Когда они
1: не
2: за
1: знали,
2: мамонтами
1: что...
2: уходили?
1: Да, жены ели ботву, а мужики на охоте ели мясо. Все, что не доедали, приносили женам, чаще всего это были лампочки мамонта.
2: Или колокольчики мамонтят. Маринованные ножки кролика на решетке, это нежнятина, просто тают во рту, пишет Елена. Да, кролик это действительно... Не знаю,
1: вот у меня жил кролик, друзья. Вот у меня год прожил, или даже чуть больше, кролик. С тех пор, как вы понимаете,
2: ты не ешь,
1: кроликов,
2: да?
1: Я не ем. Я не понимаю, как можно есть друга семьи, скажем.
2: Слушай, ну честно говоря, на самом деле, ты как Сальвадор Дали, он же тоже у них дома жил, кролик, была его жена Гала, которая родом из Казани как раз, и она ему... сварила в борщ или в суп этого кролика, и она говорит, теперь он всегда будет с нами, дорогой. Они куда-то хотели уехать, он говорит, как мы уедем, с кем мы оставим кролика. Представляешь, вот эта суровая женщина из Казани сказала, теперь кролик всегда будет с нами. Вот такая вот история.
1: У нас вся семья мясоеды, мясо не поешь, весь день в кастрюле хочешь, заглядываешь, пишет нам Валентина. Едим мы все, и свинину, и говядину, и куру, и крольчатину, и индейку, а четверг вообще у нас рыбный день. Шашлычок из курицы и свинины всегда мариную сама. С перчиком и луком на гриле, с соусом и сметаной, с чесночком, укропом, свежим огурчиком. Пальчики оближешь, свинину, говядину. Выращиваем сами.
2: Вкусненько.
1: Не, представляешь, свинину, говядину, когда выращиваешь сами, ты просто не представляешь, как это круто.
2: Ты кролика же не стал есть, ты его сам выращивал.
1: Я его не выращивал. Я с ним дружил. Это было домашнее животное.
2: Ты не говорил, скоро,
1: а здесь люди
2: большой
1: выращивают.
2: Большой и вкусный, мы приготовим из тебя рагу.
1: Причем мне понравилось, когда мы решили избавиться от этого кролика.
2: А как вы его избавились, если вы его не съели?
1: Дали объявление.
2: А кто-то из него приготовил рагу?
1: Приехали через... По-моему, они под дверью где-то стояли. Там прошло минут 10, наверное. Бац,
2: Артем,
1: уже все.
2: Ну давайте история, как вы избавились от домашнего животного. Это будет другая тема. Пока
1: в понедельник об этом поговорим.
2: У меня просто тоже есть история, как я кроликов отвезла в усадьбу. А потом они появились в меню ресторана при усадьбе.
1: Ну вот. Прекрасно.
2: Знаем эти истории, да. Как люди у нас любят ботву. Дмитрий пишет: не представляю, как можно прожить без мяса. С мясом не всегда можно придумать, что приготовить. А есть одну травушку, как парнокопытная. Это не для нашей семьи. Мясо у нас все любят. А помидорки, огурчики и прочая зеленуха — это для желудка, в помощь при переваривании мяса.
1: Вот Сергей Павлович из Нижнего Новгорода нам пишет сегодня.
2: Да-да, вы же уже писали, что на работу человек. Он коллеги уже поедают.
1: Ну все, тогда у нас уже, к сожалению, да, больше нет времени для того, чтобы обсуждать
2: шашлыки. Тем более мне пора встречать нашего гостя, который придет.
1: А кто у нас сегодня в
2: гостях? Марк Бартон.
1: Да ты что?
2: Новые песни.
1: Сам Марк
2: придет. Да, пойду его встречать. Человек там на жаре.
1: Все, скорее встречай человека и холодной водички ему обязательно захвати.
0: Реклама.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора «Черноголовка». ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-33-17.
6: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11.

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 11 июня. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, руководство может предложить вам выгодный проект. Можно даже повыситься немножечко по службе. Но и деньжаток вам прилипнут сегодня. Ваша песня «Вспоминая лето» Сергея Трофимова.
2: Тельцы, вы непременно решите сегодня все свои проблемы, и причем без посторонней помощи. Внимательно относитесь к своему здоровью, это важно. А совет ловите в песне «Здравствуйте» Михаила Круга.
1: Близнецы, самое время для изменений в профессиональной сфере. Вы можете смело планировать то, что задумали давно. Не шагайте по головам сослуживцев для достижения цели. Слушайте песню «Огонек любви» Андрея Бандеры.
2: Раки, вам приходится много времени проводить в интернете. Возможно, у вас появятся там новые друзья. А если вы одиноки, то почему бы не пойти в театр или в кафе? Настроение ловите в песне «Любовь уставшая» Артема Дюмина.
1: Львы, сегодня у вас неблагоприятный день. Старайтесь спокойно перенести превратности судьбы. Можно что-то потерять, однако, возможно, и находки. Послушайте песню «Удивительная жизнь» Евгения Григорьева.
2: Девы, проявите сегодня упорство при принятии решений, отстаивая свою точку зрения, и воспользуйтесь ситуацией, и тогда получите выгоду для себя. Ваша песня «Она» Стаса Михайлова.
1: Весы, не планируйте важных встреч, перенесите деловые разговоры до лучших времен, а романтические свидания тоже не назначайте. Настроение в песне «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
2: Скорпионы, в общении с незнакомыми людьми вам помогут сегодня осмотрительность и интуиция. Лучше убрать из круга своего общения тех, кто за вашей спиной распускает сплетни. Для вдохновения послушайте песню «Женщина-осень» Владимира Асмолова.
1: Стрельцы, день хорош для общения с детьми. Давно пора заняться уже было их воспитанием.

0: спорта. Возможно, заниматься и дома, или пойти в спортзал. Для вас важнее сегодня не рекорды. Ваша песня сегодня «Дым» Сергея Любавина.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга. И что касается Сергея Любавина, то он соберет своих поклонников уже 19 июня, Марин.
0: 11-кратный лауреат премии «Шансон года» представит концертную программу «Любовь и точка» в столичном Академ-джаз-клубе. Вы услышите главные хиты и «Влади», и «Цветок», и «Признание», и «Нежность», и «Прощание с Исидорой», конечно же. Будут и новые композиции. Это будет встреча с песнями, наполненными чувством, светом и теплом. Возрастное ограничение 18+, 19 июня, Академ-джаз-клуб столичный.

0: Реклама. С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт «Гранитпамяти.ру».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: 10 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. Владимир Путин поручил усилить безопасность в образовательной и социальной сфере. Отдельное внимание президент велел уделить детям во время летних каникул. Речь идет о детских центрах, лагерях и здравницах. Путин отметил, что в летний период вопросы безопасности детей традиционно требуют особого контроля. Президент обратился к руководителям спецслужб и силовых структур. Он поручил усилить как антитеррористическую защиту, так и безопасность в целом. Новую пенсионную программу с государственной поддержкой могут запустить в России, пишет «Известия» со ссылкой на главу Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова. По его словам, речь идет о новом инструменте для формирования дополнительной пенсии работников. Программа будет финансироваться за счет работодателя. Сотрудник автоматически станет участником системы при трудоустройстве, однако сохранит возможность выйти из нее. Проект уже одобрен Минфином. Этой осенью планируется подача инициативы на рассмотрение правительства. Международная шахматная федерация временно приостановила членство Федерации шахмат России. Причиной названо неисполнение решения спортивного арбитражного суда. ФИДЕ при этом отметили, что Совет подтверждает свою приверженность защите прав и интересов отдельных шахматистов, поэтому продолжит действовать положение, обеспечивающее возможность участия в международных шахматных соревнованиях для имеющих на это право игроков на условиях, установленных ФИДЕ. В заключение выпуска официальный курс валют на четверг. Доллар 71, рубль 79 копеек. Евро 83, рубля 8 копеек. Юань стоит 10 рублей 58 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 26. Ощущается как плюс 28. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Температура воды в Москве-реке теплее, чем в Ялте и Анапе, плюс 21 градус. Сегодня днем облачно с прояснениями, с 2 до 17 часов возможны кратковременные дожди. Далее в «Звездном завтраке» Марк Бартон. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
1: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Это «Звездный завтрак» на радио «Шансон», дорогие друзья. Пора уже переходить к самому главному блюду, к десерту нашего сегодняшнего утра. Мы просто говорили про еду.
2: И меня поэтому еще никто не назвал.
3: Артем, сейчас как-то можно не о том подумать. Вообще-то в гостях у нас психолог, писатель, телеведущий. Ну и что самое главное для нас, певец Марк Бартон.
1: Доброе утро, Марк. Доброе утро. Ну, рассказывай, как... Жизнь молодая, давненько тебя не было видно.
2: Ну, не, хотя по возу я еще молодой, да. В этом году только 45 будет.
3: Поэтому... А так подожди, не до 35 молодой?
2: Или да, вы... Ну, нет, вы что, раньше было, по-моему, 44, да? года, а сейчас на год увеличили.
1: Да?
2: Да.
3: Я что-то... Ты все равно не попадаешь.
1: Подожди, до 39 сейчас это кто? Молодежь до 39.
2: Юнцы.
1: Да, юнцы. Поэтому мы просто перевалили немножечко за возраст юнцов, но при этом еще все равно
3: молодые. Первые 45 лет жизни мужчины, мальчик самый сложный, или как там шутят в интернете? Мы давно не видели вас и у нас в гостях. Знаем, что много интересного происходит в творческой сфере. Новый альбом уже готов? Или он уже записан и выпущен на цифровые площадки?
1: Это пока первый альбом?
2: Второй.
1: Почему? Уже второй.
2: Марин. Первый мы записывали, когда...
3: Первый мы обсуждали, вы в эфиры приходили, да, сейчас.
1: Да, «Кровь не вода», это же с первого альбома.
2: Это из первого.
1: Вот, альбома. Из первого альбома. А сейчас уже будем сегодня в середине часа слушать новую песню, которая, естественно, входит во второй альбом. Это... И, возможно, она будет заглавная, да? Она называется «Летай», по-моему.
2: Возможно, да.
1: Возможно.
2: Но этот альбом полностью мной написан. Если говорить про первый альбом, там я все-таки привлекал и композиторов, и авторов.
1: Угу.
2: Но почему-то мне показалось, что было
1: все надо
2: бы правильнее,
1: самому.
2: Если я все сделаю сам.
1: Слушай, ну это удивительно. И... Вот об этом давай подробнее поговорим. То есть ты за время отсутствия на радио «Шансон», то есть ты понял и открыл себе дар еще и композитора, и поэта, правильно?
3: Ну, вы же всегда писали.
2: Ну, я всегда писал просто в первый альбом. Одна песня, по-моему, только вошла, где-то была. А сейчас все. Песни и музыка, и авторство текстов тоже мои.
3: Появилось больше времени порассуждать или вдохновение на новые тексты?
2: Больше
3: или...
2: проблем появилось, а когда... Не знаю, почему, когда проблемы появляются, творчество для меня становится таким антидепрессантом.
1: Это называется отдушина, да?
2: И отдушиной в том числе.
3: Это темы любви будут в основном, или это вообще о жизни?
2: Вот как раз нет. Первый альбом, он был больше... как мне кажется, о любви, где-то немного о дерзкой любви. Но вот даже песня «Летай», которую мы сегодня послушаем, она больше такая мотивационно-психологическая для женщин, которые, ну, возможно, сейчас переживают какие-то трудные периоды в своей жизни. Предательство, расставание, разводы, измена. И хотелось бы, чтобы эта песня заменила психотерапию.
3: Ой, как это хорошо, это такая
2: женщины,
3: прям...
2: Тем более это бесплатно сейчас.
1: Расскажи мне, пожалуйста, как долго тобою пишется одна песня? Сколько по времени занимает?
2: Все очень непредсказуемо. Вот, кстати, я недавно был в Минске, и по пути в Минск в поезде написал песню «Купе для двоих». Должен был с женой поехать, а там по семейным обстоятельствам супруга осталась дома. И как-то мне грустненько, два стакана вот этих стеклянных с металлической,
3: значит, подстаканник,
2: да, подстаканники, они там шумели полночи. И как-то мне не спалось, я написал песню. Но довести до ума ее не могу. Вот чего-то не хватает, не могу понять чего.
3: В тексте именно или в аранжировке,
2: и в тексте, и в мелодии самой.
1: Сейчас Марк нам покажет фрагменты этой песни, и мы пока слушаем рекламу, обязательно ему поможем и выясним, чего же не хватает в тексте и в музыке. Не переключайтесь.
0: Радио «Шансон», реклама.
4: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Марк Бартон, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях. Перечислять все, чем занимается Марк, это очень долго. Поэтому мы сегодня останавливаемся исключительно на музыке, на его новом альбоме, второй по счету. И, конечно, песня «Летай» в середине часа непременно прозвучит. Обязательно дождитесь, потом будем мы уже ждать вашей рецензии на эту песню.
2: Мне очень понравилось, как вы сказали, то, что песня «Летай» будет психотерапевтической, и многим женщинам она поможет. Но ведь говорят, что человека нельзя обидеть, он может только сам обидеться. Разве, допустим, если у женщины в жизни произошло что-то тяжелое, и, там, ее, допустим, ей изменили, ее предал любимый мужчина, послушав песню, сможет ли ей стать легче просто от хорошей музыки? Или это,
3: ну,
2: вот,
3: конечно,
2: нужно пострадать,
3: но
2: поплакать?
3: Вы когда смотрите какие-то фильмы, после фильма часто бывает такой подъем дофамина, ты чувствуешь вдохновение, все, я смогу, у меня все получится. И иногда женщине достаточно нескольких уверенных слов и в тексте, и в песне, для того, чтобы она поверила в то, что у нее все будет прекрасно и замечательно.
1: Да, и
2: вы
1: желательно слушать 3-4 раза в день после еды, слушать песню, и нормально.
3: Можно просто на повторе.
2: Но какие-нибудь методы психологические, там, NLP, еще что-то в тексте? Или это просто вот от души вы написали, и вы понимаете?
1: Мариш, ты сейчас так завуалировала вопрос, зомбирует ли Марк женщин своими песнями? Нет, Марин.
3: Нет.
1: Ни в какую секту ты при этом не попадаешь. Все нормально.
3: Кстати, знаете, это большая-большая проблема у многих людей, которые связаны с психологией и психотерапией. Я уже молчу про психиатрию. Почему-то окружению, особенно новым знакомым и друзьям, может казаться, что ты их постоянно читаешь, считываешь их мимику, физиогномику, жестикуляцию, артикуляцию, составляешь какой-то психологический профиль.
1: Фоторобот.
2: И у них уже такая мания преследования, да?
3: Это людям так кажется. На самом деле, возможно, я ошибаюсь, но могу говорить только о себе. Наоборот, когда ты общаешься с близкими людьми, тебе хочется выйти за рамки психологической деятельности, да, быть обычным человеком. И гораздо приятнее, когда тебя воспринимают человеком обычным, а не психологом, который сидит и изучает тебя. Я однажды был в компании, где семейная пара практически весь вечер между собой не общались.
2: Они в телефоны залипали?
3: Нет. Они просто взаимодействовали со всеми, кто сидит за столом, а друг с другом так на ушко иногда шушукались. И уже к концу вечера, ну, это застолье, там ребята подвыпили, и он ко мне подходит и говорит: «Марк, мы из-за вас весь вечер с женой не разговариваем». Я говорю: «Почему?» «Ну, вы же на нас смотрите и, наверное, составляете какой-то портрет, и потом выдадите диагноз». И, конечно, в такие
2: моменты... Вы сказали,
3: моменты...
2: что вы бесплатно это не делаете, пусть они расслабятся.
3: Нет, но это правда смешно. Я все-таки предпочитаю в неработы своей быть.
1: Когда тебя зовут есть, надо просто есть.
2: Тем более, я так понимаю, что музыка для вас, наоборот, стала такой отдушиной, которая, ну, совсем другая сфера деятельности, в отличие от того, чем вы занимались до этого. Просто, например, я, тоже у меня такой вопрос, часто вижу в интернете, сейчас многие разбирают тексты современных песен, сравнивают их с песнями советских песен и говорят, что вот современная музыка, если мы говорим сейчас о популярной музыке, которую слушает молодежь, что она людей настраивает как раз на неправильные семейные ценности, потому что песни вот для женщин, которые, ну, например, о Насте, что везде она одна, в клубе, на вечеринке, там еще что-то.
1: А он где-то страдает, пьяный,
2: да,
1: на обочине валяется.
2: Это как бы сразу настраивает нашу молодежь на то, что это нормально быть одной, мужчина тебе не нужен, семья тебе не нужна, не грусти, пойди в клуб, найдешь кого-то еще. Вы согласны, что музыка может воспитать совсем другое поколение людей в будущем?
3: Ну, не только музыка, в целом все, что связано с кинематографом, сериалы, видеоклипы,
1: и социальные сети?
3: Конечно, безусловно, если мы говорим про такую интеллектуально слабую смысловую нагрузку песни, где авторы стремятся исключительно за рифмой, а может быть даже не всегда за рифмой, а просто за какими-то, как это сейчас модно говорить, хуками речевыми, чтобы зацепить аудиторию, это, конечно, будет формировать пристрастие и вкус.
1: Дорогие друзья, надеюсь, у нас получилось сделать хук, и вам будет интересно, что же будет дальше, и вам интересно послушать песню Марка Бартона, поэтому совсем скоро это произойдет в нашем эфире.
0: Реклама.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
6: Новая Самара.
7: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
9: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, Марк Бартон, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях. Давно не было Марка, много чего интересного в его жизни происходит. И вот, как мы выяснили, уже Марк Бартон из исполнителя в жанре шансон становится уже полноценным автором, исполнителем. Уже пишет и стихи, пишет уже и музыку. И вот именно полноценно сочиненную песню «Летай» мы услышим через 4 минуты.
2: Впервые на радио «Шансон» вы это услышите, потому что еще пока ни на одной цифровой площадке песню это услышать нельзя, но сегодня в полдень
1: сегодня она ночью будет появится можно. Уже. Пока да? нельзя, но ночью
2: вообще,
1: будет можно.
2: А вообще, Марк там рассказал по секрету, что ведет официальную свою страницу ВКонтакте и там делится своей музыкой, да?
3: У меня есть, на самом деле, там много страниц. Страничку, посвященную музыке, честно скажу, создал только
1: сегодня утром.
2: Как ее найти, как она называется?
3: Вчера. Это очень символично, кстати. Просто хэштег «Музыка Марка Бартона». Хэштег «Музыка Марка Бартона». Значит, я, во-первых, очень рад, что песня будет звучать впервые здесь, потому что на радио «Шансон» и началась вся моя музыкальная дорожка.
1: Недолгая пока еще.
3: Да, вот так получилось.
1: Пока еще недолгая, но будем надеяться, что
3: год, наверное, да, попил и ушел в творческий кризис. Ну, больше
2: но
3: такого...
2: Это был творческий кризис, больше... или это было какое-то дно, от которого нужно было оттолкнуться, лучше себя понять и начать самому уже творить и писать песни, музыку.
1: Марин, ты видишь, Марка, какое дно? Он не знает, где это.
2: Я про творчество говорю.
3: Подожди. Я наоборот хотел сказать, есть возможность иногда оттолкнуться, а у меня были такие моменты, что даже оттолкнуться не было возможности. Нужно было себя отковыривать, понимаешь, от донышка. Поэтому ты же обычный человек, как и любой другой человек. И, безусловно, вернусь к тому, с чего я начал.
1: Давай.
3: Рад, что песня на радио «Шансон» прозвучит. А сегодня, в ночь, получается, на пятницу, появится песня уже на цифровых площадках. А так, пожалуйста, ВК-сообщество «Музыка Марка Бартона». Там нас пока немного, но скоро будет очень много.
1: Ты будешь общаться со своими подписчиками, отвечать на вопросы, на комментарии. Они напишут там: песня не понравилась. И ты там: а давайте поговорим, почему она вам не понравилась. Объясни.
3: Все будет переходить в психологический разбор. Нет, я хочу отделить два этих направления и все-таки не смешивать музыку с психологией.
1: Ну, то есть уже сейчас можно подписаться.
3: Да, хотя, опять же, повторюсь, все эти песни, они имеют очень сильный психологический подтекст.
1: Терапевтический эффект.
3: И терапевтический в том числе.
2: Кто-то из людей, которые к вам приходили на прием как специалисту в области психологии, они смогут узнать в каких-то песнях свои истории, о своей боли, о своей любви?
3: Каждый человек в каждой песне найдет какую-то свою. И боль, и момент жизни. Хотелось бы, чтобы так было. Но писал я их именно с таким
1: посылом. Сколько на альбоме будет песен?
3: 12, но 13 под вопросом. 13 что-то как-то не хочется, либо 12,
1: 13,
3: либо
1: 14. Купе на двоих. Или нет?
3: Да. Вот. Зависло.
1: Зависла у тебя история, но ничего.
2: Так, может, уже надо про третий альбом думать?
3: Ну, я набрасываю материал.
2: А это будет прям вот пластинка, или это будет просто в интернете альбом? Или все-таки вы планируете, что будет там...
1: Может, физически его можно будет пощупать?
2: На виниле или на
3: MP3? На виниле. Я не знаю, насколько сейчас востребован винил. И...
2: Говорят, что
1: винил, говорят, очень востребован.
3: Я знаю, сейчас скупают опять MP3 плееры по какой-то причине.
2: Но на кассете сейчас довольно-таки дорого выпустить именно... Даже если кассеты тоже стали популярны, но это потому, что у зумеров якобы ностальгия по 90-м.
1: По плеерам. Они хотят узнать, что такое плеер. У них еще много всего интересного будет в жизни.
3: Я недавно кому-то, по-моему, сыну рассказывал старшему про пейджеры. Помните?
1: Да, конечно.
3: Он на меня, а ему 21 год уже. Он смотрит на меня вот такими глазами.
1: Что такое
2: как это работает?
3: Не может,
1: папа,
3: не
1: подари,
3: не понять,
1: папа, купи.
3: Как такое вообще возможно?
1: Дорогие друзья, мы к замечательным историям вернемся уже совсем скоро, но пока делайте громче. В нашем эфире премьера Марк Бартон «Летай».
0: Радио «Шансон». Услышьте это первыми.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Ну, что я хочу сказать, дорогие друзья, мы только что послушали песню «Улетай» Марка Бартона, и вот лично мое мнение, ну, это совершенно другое, Марк Бартон. Это
2: я
1: очень
2: уже
1: сильно.
2: Хочу, чтобы эта песня была в хит-параде.
1: А я уже
2: «Шансон».
1: Хочу посмотреть, что дальше, какие остальные треки на этом альбоме, потому что, ну, реально это
2: другой
1: очень
2: уровень.
1: Сильно отличается от того, что было в первом альбоме. И по настроению, и по подаче. Видно, что ты это делаешь с какой-то легкостью. Если первая пластинка, она такая больше хардовая, да, то есть там давит и немножечко как бы и музыка, и ты своим голосом так немножко так придавливал.
2: Не,
1: то
2: было
1: здесь,
2: видно, что там проба здесь, пера, тут уже человек.
1: Не знаю, насколько там была проба пера, там тоже первый альбом, он тоже весь фирмовый, конечно, без вопросов, сделал очень грамотно, но просто вот именно по подаче, именно по настроению и по восприятию, мне кажется, что вот эта песня, во всяком случае песня «Летай», она реально окрыляет. Она вот реально легкая. Ее хочется прямо вот слушать, и она помогает жить.
2: Все,
1: и
2: Артем в себя поверил, он теперь выступает как музыкальный критик.
3: Артем может стать пиар-менеджером, пойдешь.
1: Да, в принципе, почему нет? Давай договоримся.
2: Он свободен после 11.
1: Мы сейчас закончим и
3: пойдем подписывать контракт.
2: Дорогие радиослушатели, вы тоже можете поделиться своими впечатлениями.
1: Да, чтобы люди прислали свой отклик, свою рецензию. Просто напишите, понравилось, не понравилось. Там особо описывать-то ничего и не нужно. Если песня хорошая, то так и напишите. Если песня как бы не зашла вам по каким-то причинам, то просто сидите и ничего не пишите. Не надо нам
2: сегодня
1: такой
2: в полночь песня появится на всех цифровых площадках, поэтому вы уже сможете ее переслушать. И в эфире радио «Шансон» она тоже будет звучать, поэтому обязательно голосуйте за нее, заказывайте в программе по заявкам. Это самый лучший комплимент для любого артиста.
1: Уже Мария Сергеевна пишет, что песня супер. Спасибо огромное, Марк.
3: Большое спасибо.
1: Когда будет концерт? Будет ли вообще тур в поддержку альбома? Как ты знаешь, Марк, очень часто люди, выпускающие альбом, они потом уже и планируют как бы тур, где будут показывать новую пластинку. Это будет стимулировать продажи альбома, прослушивание, ну и
2: опять
1: так далее.
2: Опять выступаешь как менеджер.
1: Естественно, поговорим об этом. Ну,
3: это
1: так
3: бесплатная
1: что?
3: Консультация.
1: Сейчас
2: нет, нет, не ведитесь.
3: Первая бесплатная.
2: Сейчас выйдите, он вам сразу выставит счет.
3: Затягиваешь, я знаешь, как это Ка, помнишь, это мультфильм?
1: Хотя должно было быть там все наоборот.
3: Да, да. Ну, на самом деле, по поводу выступлений, ну, безусловно, они будут, когда, не знаю, даст Бог, в ближайшее время. Пока весь, вся энергия уходит на работу с песнями.
2: А вы же выступали на каком-то нашем большом концерте. Это был «Эхо Разгуляя» или «Шансон года»?
3: «Шансон года», конечно.
2: Есть ли у вас какая-то вот тоска, когда вот вы видели, что в интернете везде обсуждали, прогремел в Москве «Шансон года»? Было ли такое? Я тоже хочу. Я хочу. Сейчас запишу
1: надо
2: новый
1: повторить.
2: Альбом.
3: Естественно. Да. Ну, вот это если ты один раз попробовал «Шансон» и вышел на сцену «Шансон года» и «Лайф-арена», да, то ты уже... Мне кажется, это какая-то зависимость на всю жизнь.
1: Но как, это хорошая зависимость, хорошая, в отличие, да, от других зависимостей, это как правильно.
3: Бы ты, как бы ты себе не объяснял, что да ладно, тебе это не нужно.
2: У тебя же
3: ничего,
2: одна статуэтка уже есть, зачем тебе еще?
3: Да, это, безусловно, незабываемое ощущение. Но я помню свой самый первый выход на «Эхо Разгуляя», на «Лайф-арене», когда мне нужна была бригада психиатрической помощи.
1: Потому 100%. Что, да, я помню, как ты переубеживал, ты же был как раз у нас в эфире перед этим концертом.
3: И я был, вот я стоял за кулисами, допевала песню, Михаил Захарович пел, потом Воробьева Александра, и вот она допевала песню, и я понимаю, что сейчас проигрыш, потом, значит, будет последний припев, и мне нужно выходить. А я должен был выйти и стоять с микрофоном в руках без стойки. И я смотрю на руку, а микрофон у меня уже пляшет в руке. А у меня рука, как будто бы я запойный алкоголик, и мне не дали похмелиться.
1: Дорогие друзья, продолжение этой истории уже совсем скоро. Дослушайте, не переключайтесь.
0: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
10: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это Марк Бартон в «Звездном завтраке» сегодня у нас в гостях. И мы, конечно же, говорим о музыке, вспоминаем эмоции от концертов, в которых принимал участие Марк. И прервались мы на том, что ты стоял за кулисами.
2: Разгуляй.
1: Выходите на сцену.
3: Да, у меня тряслась рука, и я начал говорить: все, я ухожу, до свидания.
1: То есть ты отказывался прямо от
3: участия? Отдаю жене микрофон, все, пока, до свидания. Я не испытывал такого стресса никогда.
1: Страха или стресс?
3: Да, это уже был все, страх, это все вместе было. При этом у меня большой опыт работы там, на телевидении.
1: Конечно.
3: Выступления на огромной аудитории просто в лекционно-речевом формате. Я никогда не думал, что столкнусь с такой проблемой, когда мне нужно будет выйти и петь.
1: Тебе надо психологом было позаниматься просто перед концертом.
3: Я согласен.
1: Походить.
3: Да, надо, я не думал, я не знал, что такое может быть.
2: И, но как в итоге все прошло?
3: Ну, меня вытолкнули, получается.
2: Ну, такая, ты научишься плавать,
3: меня когда выталкивали, я умоляю, можно стойку для микрофона вынести? У меня руки трясутся. Я не знаю, было это заметно или нет, я еще почему-то вышел и начал там махать всем руками. Помнишь, как в рекламе?
1: Да, да,
3: там,
1: да.
3: Вася, помаши маме ручки. Начал,
1: Дима,
3: значит,
1: Дима,
3: да, Дима, Дима, да.
1: Маме ручки.
3: Начал в зал, значит, рукой всем там какие-то лица знакомые понаходил, очень быстро причем. И, слава богу, была эта стойка. И я так постарался незаметно туда микрофон. Я не выпускал ее из рук, потому что я понимал, если я уберу руку в сторону, танцевало все.
1: Подожди, а мы со Слабой вели этот концерт или нет?
3: Да.
1: А, мы вели, конечно, концерт этот.
2: А ты даже друга не
1: слушай,
2: поддержал.
1: Ну я смотрю, друг нормальный, кстати. Я не знаю, как там. Или мы были из разных...
3: Мы из разных миров были.
1: Выходили просто. Мы со Славой с одной стороны, а ты с другой стороны.
3: У меня в Минске была такая история, когда, значит, был концерт. И организаторы говорят: а давайте-ка, Марк, мы совместим концерт и вашу лекцию по психологии.
1: Между песнями расскажите.
3: Нет, не между песнями.
2: Первое
3: время. Первая половина будет, значит, лекция,
1: а вторая
3: будет уже танцуем. Ну, такая нескучная лекция. Ну, в общем, полный зал. Я забыл, как называется этот зал главный в Минске.
1: Ну, какая-нибудь Минск-арена, да, назовем ее так.
3: В общем, начинается лекционная часть, проходит 15 минут, и из зала начинают доноситься крики. Но при этом я не буду придерживаться авторского текста, что кричали. Очень некрасиво это было, но смысл такой, что заканчивай говорить, давай споем.
1: Мы пришли на концерт.
3: Ну, я, естественно, да-да-да, сейчас. Начинается программа уже концертная.
1: Так.
3: Две песни, значит, спел. Опять крик из зала: хватит петь, давай поговорим. И начинается в зале перепалка между собой, зрители: да пусть поет, да нет, давайте лучше пообщаемся, да в записи можно послушать. И вот они, я понял, что совмещать точно больше ничего нельзя.
1: То есть один должен быть
3: либо психология, либо музыка.
2: Вот мнение из зала, наш слушательница пишет: я видела Марка на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге на «Шансоне года», мне очень понравилось, жалко, что не было в этом году. Будем надеяться, что в следующем все получится. Еще спрашивает Елена: у Марка у вас невероятный тембр голоса, очень красивый, завораживающий, тексты песен со смыслом. Хочется узнать, а будет ли что-то побыстрее, поритмичнее?

0: знаете,
1: можно услышать раньше, пожалуйста. В 15.00 начнется программа по заявкам. Почему нет? На радио «Шансон». Марк, может, ее заказать тоже, кстати?
2: А я могу сам позвонить и сказать, здравствуйте.
1: СМС-ку надо писать.
0: Голоса менять умеешь? Другим голосом сможешь попросить песню?
2: Не знаю.
0: Здравствуйте, это я. Оксана, поставьте песню. Ладно, дорогие друзья, все, смех смехом. А время нашего интервью, и как и нашего шоу, на сегодня заканчивается. Спасибо огромное, мы говорим Марку Бартону. Удачи, успехов, высоких цифр прослушивания.
1: И всегда ждем в гости.
0: Марина Дымова.
1: Артем Демин. Всем пока.

0: Реклама. Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

11 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. ЕГЭ не будут отменять в 2027 году. Экзамен пройдет в обычном режиме, без серьезных перемен. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Ранее он сообщил, что в первый день основного этапа ЕГЭ с экзаменов удалили 4 человек, 1 за мобильный телефон, 3 за шпаргалки. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал в России 1 июня. Старшеклассники уже сдали экзамены по истории, литературе, химии, русскому языку, математике базового и профильного уровней. На госуслугах появится тревожная кнопка от мошенников. Такой закон приняла Госдума. Это позволит снизить число хищений у россиян, считает зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев. Он отметил, что раньше при непонятном списывании денег с карты нужно было звонить в банк и доказывать свою правоту. Теперь достаточно будет зайти на госуслуги, нажать одну кнопку, и сигнал автоматически поступит в систему антифрод. С марта она связывает банки, сотовых операторов и правоохранителей. На платформе государственных услуг сервис появится к сентябрю. Россияне в этом году стали больше работать. В первом квартале 2026-го средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из данных Росстата. Рост рабочего времени фиксируется на фоне общей экономической динамики и изменений в структуре занятости населения, рассказали в службе статистики. Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная номинальная зарплата россиян за 15 лет в период с 2010 по 2025 годы выросла в 5 раз, с 20 тысяч до 100 тысяч рублей. В заключение выпуска официальный курс валют на четверг, 11 июня. Доллар 71, рубль 79 копеек, евро 83, рубля 8 копеек, юань стоит 10 рублей 58 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, в центре Москвы сейчас плюс 26, ощущается как плюс 28, ветер северо-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление в норме 750 миллиметров. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Способен человек измениться, если есть для чего. Есть, конечно, период, когда мы различные маски и роли на себя примеряем, но в любом случае этот этап пройти нужно для того, чтобы понять, кто мы есть на самом деле. Всем желаю здравствовать. Нет-нет, да и приходим мы все шансоном. Денис Денисов у микрофона. Всем чудесного дня.
1: Принадлежу себе день ото дня, из года в год копаюсь в собственной судьбе и знаю, что несмотря на целый мир, всю жизнь правят мной 7 нот, но я их без тебя не понимаю. Мгновенье век, а вечность миг мое дыхание, возьми слова здесь бесполезные и невнятные. Мы спим с тобой по одному, никто не знает почему.

Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет в небе ствол, и березка

же настоящий анонс предстоящего бархатного шансона. Разделить лет, приумножить его, воспоминания также приплюсовать нашу копилочку. Алексей Петрухин, Анна Семенович, кстати, Алексей, будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек» с 24 по 30 октября. Там настоящие ценители, любители шансона и множество наших драгоценных, бриллиантовых звезд, по-другому не могу их назвать, будут тоже отдыхать, веселиться, давать концерты, общаться. В общем, продлеваем лето. Подробности на нашем официальном сайте. Для лиц старше 12 лет информация. А если вы решите с семьей посетить сие мероприятие, у нас есть спецпредложение. Дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Акция только в июне.

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня колбаса «Ароматная россиянка» 199 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как бы нам ни хотелось жить в мире, где нет дорожных происшествий, они случаются. Нередко в результате анализа произошедшего инспектор выносит вердикт – обоюдная вина. И вот тут возникают вопросы – за чей счет банкет? Кто, собственно, будет возмещать ущерб? На самом деле, в действующем законодательстве нет такого понятия, как обоюдная вина. Инспекторами оцениваются действия каждого водителя в отдельности, а виновным считается тот, чье нарушение находится в прямой причинно-следственной связи с аварией. Но бывает и так, что тяжесть нарушений сопоставима, и они оба в равной степени привели к столкновению. В таком случае страховые компании, как правило, исходят из равного распределения ответственности, и каждый участник может рассчитывать на возмещение половины ущерба. Не стоит забывать, что окончательная степень виновности каждого из водителей может установить только суд, а не инспектор на месте. Это самая понятная автоновость дня. С вами Давина Газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Буквально совсем недавно, господа хорошие, увидел я случай из анекдота. Пришел, явно на свидание. Паренек в руках, кирпич без преувеличения и саженец. Вот это, я понимаю, серьезные намерения. Мы с хорошим настроением движемся далее. День сегодня обещают вроде как коротенький, а завтра праздник в компании «Радио Шансон».

0: реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве и в
2: беде?
0: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк.
3: Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сижу сейчас и размышляю, а как же все-таки мы по-разному проявляем заботу? Она о близких людях всегда, всегда рядом с нами, и происходит это автоматически. И если ваша компания включает радио «Шансон», смотрит на вас нежно-нежно, это знак. Вас любят.

Одинокий свет я часто вижу по ночам, и силуэт в окне твой одинокий замечал. Наверное, ты, как я, весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться,

встречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг, и будет нам с тобой мир весь на ладони, будем мы с тобой.

12 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. На госуслугах появился сервис организации турпоездок по уникальным маршрутам. На портале, в частности, можно оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников. Такие данные привели в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Также сервис позволяет сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. Сегодня через него доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения. До конца года их количество планируют увеличить до 60, говорится в сообщении. В Госдуме предложили упростить регистрацию россиян по месту жительства и уведомлять МВД о своем месте проживания через госуслуги. Письмо с таким предложением отправлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Сейчас процедура оформления регистрации по месту пребывания требует сбора необходимых документов и личного присутствия гражданина. Авторы инициативы считают, что многие россияне вынуждены уезжать из своего региона в другой из-за больших различий в зарплатах. В результате человек годами живет под угрозой штрафа за отсутствие регистрации по временному месту жительства. Сейчас по закону граждане России обязаны регистрироваться по месту пребывания в случае нахождения там более 90 дней со дня прибытия. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Холла», «Шаман» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 31, ощущается как плюс 33, ветер северо-восточный 1 метр в секунду, атмосферное давление в норме 750 миллиметров. Мария Деева, радио «Шансон».

0: Иногда действительно нужно предаться воспоминаниям, поностальгировать, потому что эти теплые ощущения, которые нас накрывают, они полезны. Евгений Григорьев в начале нового музыкального часа, и знаете ли, он не застревает как раз-то в воспоминаниях. Наоборот, работает на перспективу. И помимо того, что концертные туры запланированы, так еще и готовят новинки. Почему во множественном числе? С Аленой Егоровой точно будут песенки. Ждем премьеры, в том числе на «Волнах душевного». Денис у микрофона. Всем прекрасного дня.
1: И похлеще слова говорят сгоряча, и обидней бывают они. Но вчера ты уже...

навстречу шагну, ты навстречу шагни и пойми не себя, а меня. Это так, просто так, говорится, звони, когда нам

0: Скуки много. Шансон один.
1: Широка страна родная,

душевно, да и задорно. Группа «Хорош» песня «Елочки и иголочки» только что в скором времени. Алексей Брянцев, Елена Касьянова, группа «Воровайки», Виктор Королев, Стас Михайлов, а прямо сейчас певица Слава. Музыки много, шансон один.

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок». Минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249 99 89. Сайт granitpamyati.ru.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
5: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК Дом. Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Одни мчатся вперед, сменяют друг друга быстро-быстро. Хотя иногда нам может казаться, что долго все происходит. Да нет, когда мы находимся в приятном ожидании классного события, замечательного, вот тогда все быстренько-быстренько и происходит. Я говорю о всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Будем зажигать, танцевать, веселиться. Виктор Королев, кстати, там тоже будет. Татьяна Куртукова, группа «Воровайки», да и много еще кто будет. Подробности на сайте radioshanson.ru 12+.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Истина, которая не требует доказательств и знаком каждому. Когда нам хорошо, хочется еще, еще, еще. Да и раза три, как минимум, столько же. Есть же такое дело. Ну, и все, с этим согласны. А раз музыку любите, душевную и настоящую, ну тогда и не переключайтесь.

0: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

13 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Пассажирам московского транспорта из-за жары бесплатно раздают воду. С полудня получить ее можно на станциях метро Измайловская, Фили, Багратионовская, Концевская, Филевский парк, Студенческая, Кутузовская, Пионерская и Выхино. Кроме того, воду раздают на авто и ЖД вокзалах, а также на станциях МЦД. Из-за аномальной жары водоемы Москвы и области начали активно цвести раньше обычного, предупреждают экологи. Вода покрыта плотными зелеными шапками, похожими на краску, и пахнет сероводородом. Эксперты предупреждают, что купаться в таких водоемах опасно. Во-первых, случайное заглатывание воды грозит острым поражением печени и тяжелой аллергией. Во-вторых, контакт с кожей вызывает зуд и дерматиты. Воды в Москве реке прогрелось до 21 градуса, обогнав по температуре Черное море на курортах Сочи и Анапы. Аномально жаркая погода продержится в Москве до конца недели, а похолодание начнется после грозы с ливнем, градом и порывистым ветром, сообщает гидрометцентр. Согласно прогнозу синоптиков, погода ухудшится днем 13 июня. Облаков на небе станет больше, начнется дождь, местами сильный. При грозе возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. При этом воздух в субботу успеет прогреться до 28 градусов. Похолодание начнется в ночь на воскресенье. В темное время суток 14 июня термометры покажут 11-16 градусов, днем плюс 19, плюс 24. По предварительному прогнозу дожди не прекратятся до 25 июня. Влажность воздуха в отдельные дни будет достигать 90%. В заключении выпуска официальный курс валют на четверг, 11 июня. Доллар 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань стоит 10 рублей 58 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 31, ощущается как плюс 33. Ветер северо-восточный, 1 метр в секунду, атмосферное давление в норме. Мария Деева, радио «Шансон».

ночь не одно и то же. Для соседей шум, для меня ночлег, для нее любовь.

0: я в крошечном греюсь тепле.
1: Классик шансон по-русски. Александр Васильевич Новиков возвестил нам этой песней «Крошка» о начале нового музыкального часа. Денис Денисов все так же у микрофона. Сезон у нас летний и свадебный. И Вика Ветер подарила нам песню тематическую, подходящую.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Наше любопытство заводит нас порой в такие лабиринты, что диву даешься. Но когда находишь выход или же упираешься в той или иной дорожке в финальную точку, ничего, понимаешь, что музыка не только может нас печалить или веселить, но и подсказывать, будто кто-то играет на дудочке, под которую кружит земля. Цитирую сейчас песню Вячеслава Добрынина, которую прямо сейчас и услышим.
1: Жизнь

0: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня крышки елабужские 249 рублей 99 копеек за 50 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
1: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

забывая о нем, о народе отчизны своей. Допускаю, что тем, кто

так зачем обижать тех, кого оживляет глоток? Я не верю всем тем,

0: чем ярче контрасты в нашей жизни, тем больше мы на них обращаем внимание. Самое простое – белое и черное, кислое и сладкое, быстрая музыка, ну и, соответственно, медленная, лиричная. Кола. Продолжит эфир на радио «Шансон».
1: Давай сегодня лично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
6: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Я не стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь. Вдруг припал к девчонке всей своей душой. И что случилось, ничего не понимаю.

0: сентября меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный
1: вечер,
0: осенней сказки, и лунной ночи моросящий звонкий дождь. Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость,
1: мой лучший гость.
0: Хоть поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду
0: под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть. Постучали

0: из нас не любит веселье, настроение чудесного, прекрасного, да еще и когда на морском побережье? Ну, не сказка ли? Конечно, нет, не сказка. Это морской фестиваль «Бархатный шансон», который поможет нам продлить лето с 24 по 30 октября. «Титаник Делюкс Гольф Белек». Встречаемся там. Информация для лиц старше 12 лет. Михаил Бублик, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе и другие. Возрастное ограничение 12+.
1: Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы, я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18.
1: Любовь твою, боготворение.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правила предоставления субсидий на бесплатное питание в школах изменятся. Такие поправки подготовили в Минпросвещение. Сейчас проект постановления находится на согласовании в Минэкономразвитии, Минфине и Роспотребнадзоре. Об этом сообщила замдиректора департамента приоритетных проектов ведомства Елена Ложкина, пишет «Парламентская газета». По ее словам, будут установлены требования по составу расходных средств региона. Также в отчетах о расходовании субсидий должно быть указано, на какие цели они потрачены. Временем в Госдуме предложили обеспечивать бесплатным горячим питанием в школах всех учеников. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов, пишет РИА Новости. По его мнению, это поможет семьям и улучшит здоровье самих школьников. Сейчас бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день обеспечены все учащиеся с 1 по 4 класс. Напомню, ранее парламентарии предложили запретить продавать фастфуд и сладости в школьных буфетах. Вместо них планировалось добавлять полезные и при этом вкусные варианты, а также сопровождать это просветительской работой. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, «Воровайки», «Чепик», «Холла» и «Шаман». И многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань стоит 10 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

Эта песня Инны Вальтер просто-напросто возвела ее сразу на несколько десятков ступеней ввысь. В виде популярности, которая навалилась на нее и не отпускает. Да, она, собственно, и не противится. Всем желаю здравствовать. Вы на волнах. Радио Шансон. Остановись. Мгновение. Хочу им насладиться. Стоп-музыка. Прямо сейчас вот дуэт пара. Стас Михайлов на подходе. Группа Бутырка, Сергей Трофимов. Вот такие планы на ближайший музыкальный час. Да нет, на полчаса.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джаг» и на jaggar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Будьте тем самым счастьем, которое нежно улыбается и себе, и окружающим. А еще делай добрые дела, ну как волшебники или феи в новом часе программы по заявкам. А это тонкий намек, что уже пора бы подумать, кого поздравить или кому передать привет.
1: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакат обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания и странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19, 3 часа в неделю. Ну то есть, жителям Кировского района за помощью надо ехать на другой конец города, причем в рабочее время. Вам не кажется, что авторы листовки над нами издеваются? Но если забраться подробнее, все еще веселее. Дело в том, что Ренат Рустамович Галимов профессионально никак не связан с жилищно-коммунальным хозяйством. Он врач-стоматолог. Но чем может помочь стоматолог, если плохо работает управляющая компания? Напугать нехороших коммунальщиков бормашиной? В результате как-то сама собой родилась памятка для избирателей. Если в уборной проблема со сливом, вас не спасет стоматолог Галимов. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвеев блок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
1: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Иван Кучин, душа-колючка. Черный флаг на шее. Пираты, да? Пираты. Ну да ладно, это все шуточки такие. Шуткую я. Да, у нас Григорий Лепс и Ирина Аллегрова. Мощнейший дуэт. Я тебе не верю, на волнах радио Шансон.

Вообще, в музыкальном мире имена мужские в песнях упоминаются не так уж и часто. Благодаря Татьяне Куртуковой и этой песне «Алешенька» ситуация чуть-чуть подисправилась. Но еще сколько неохваченного. Ну, целый пласт писать песни, не переисполнять. Действуйте. А знаете, чего вы забили? Признание. Признание в любви.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
3: Новая Самара.
4: 340-0505. Застройщик ООО «Созычинстрой». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Ищите в интернете granitpamyti.ru.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре назвали условия сокращения рабочего дня в жару. Кондиционер в офисе должен поддерживать температуру на уровне 24-25 градусов. Если его нет, рекомендуется сократить рабочий день на 1 час при достижении в помещении 28,5 градусов, на 2 часа при 29 градусах и на 4 часа при более чем 30 градусах. При этом на открытом воздухе и температуре от 32 градусов допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за всю рабочую смену не должна превышать 5 часов в спецодежде для защиты от теплового излучения и 2 часа без нее. Аэрофлот будет продавать билеты по так называемым плоским тарифам только гражданам России. Речь о неменяющихся в течение года авиабилетах по фиксированным тарифам экономического класса, не зависящим от даты приобретения. Мера начнет действовать с 15 июня. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на перевозчика. Уточняется, что сейчас тариф доступен и для иностранных граждан, путешествующих по России. Такие билеты реализуются на маршрутах между Москвой и 9 городами Дальнего Востока, в числе которых Владивосток, Хабаровск, Благовещенск и Улан-Удэ, а также на рейсах между Москвой и Калининградом. Манулу Тимофею из московского зоопарка исполнилось 6 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы. Дикий кот родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска. Через год его привезли в столицу, где он стал народным любимцем. В честь дня рождения специалисты подготовили для Манула праздничное угощение. При этом посетителей зоосада ждет интерактивная программа, мастер-классы и викторина. Мероприятия состоятся в галерее, расположенной рядом с вольером Тимофея. Курс доллара на сегодня 71 рубль 79 копеек, евро 83 рубля 8 копеек, юань стоит 10 рублей 58 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам только для вас.
2: Ну, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Денек сегодня правильный, хороший, сокращенный у тех, у кого пятидневка. И вообще, четверг, а он пятница по факту-то, а? Заканчивается неделя коротенькая трудовая. А у нас программа по заявкам в прекрасном, чудесном расположении духа. Я Денис Денисов, впрочем, как и всегда. И доставляю вам... наши ненаглядные слушатели. Здесь никакого лукавства. Привет, поздравления, которые вы же и присылаете. 909-955-103-0. Действуйте. Привет огромный. Передайте, пожалуйста, таганрогским огнеборцам. Это сотрудники пожарной охраны. А также водолазка от Ниткачевой, судя по всему. Сделано. Я думаю, что поняли, от кого кому, зачем и почему. Да, Михаил Круг уже совсем скоро, «Жиган Лимон» только для вас. Елена из Брянска передает огромный привет любимому братишке в Подмосковье Ивану Ивановичу Пикула и Антонине, и племянникам Олесе, Станиславу, Владиславу, дорогие мои, вам огромный привет. Скучаю по нашим встречам и с огромной теплотой их вспоминаю. Поставьте, пожалуйста, Алексея Брянца. Хорошо, сделаем. Очень люблю ваши песни, радио «Шансон», моему мужу Олегу Вечеровскому. Огромное спасибо за то, как он меня любит и делает меня счастливым. Этот подарок моей жизни и судьбе наилучший вообще, который только можно представить. 11 лет мы уже вместе. Очень хочется услышать это послание в его адрес. Наталья, привет и вам, и вашему супругу, и городу Харцист ДНР.

этом тесном, неуютном мире. Нам очень хорошо вдвоем сейчас. Забыв про все, одни в пустой квартире. И только кошка знает все о нас. А ты коснешься моих рук, и слышен только сердце стук. И у тебя сейчас одна.

Знаешь, я опять в тебя влюбляюсь. В который раз без времени, без сна. Но я давно почти не удивляюсь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься моих рук, и слышен только

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Только для вас. Программа по заявкам только для вас. И что думаете, в нашем мире звучит прекраснее всего? Да, ваше имя. Так что не забывайте указывать в ваших сообщениях, кто отправил и кому адресовано. И тогда профит сразу и у отправителей, и у получателей. Денис Денисов у микрофона, 909-955-1030. Это наши координаты. Именинники. Будем сейчас вас чествовать. Александр Риттер. Знаем, что вам 40 лет. Вас поздравляет семья. Будь здоров! Пишут они. Все будет замечательно. Сообщение из Москвы. Анна передает огромный привет супругу Григорьеву Дмитрию Валентиновичу, потому что у него день рождения. Здоровья тебе, мой хороший, успеха, благополучия. Очень сильно тебя люблю. Город Владимир и, уточнение, деревня Станки. Станки или Станки? Вот как правильно? Как я пойму? Потому что есть же у нас топонимы, которые вообще непредсказуемо могут менять ударение. Ну, подскажите мне, чтобы я этот пробел удалил в своем познании. Здравствуйте, Шансон. С днем рождения мою сестру Юлию Пилюгину из Воронежа. Люблю ее. Здоровья, благополучия, пусть все желания у нее исполняются. Это Надежда написала. Слушает нас внимательно. Вот тогда и конспектируйте, потому что Виктор Третьяков все в следующей песне вам рассказал, пожелал и на музыку положил.

0: Реклама. С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

сегодня в жаркий денек, во всяком случае в столице. Сообщения прям такие сыплются без остановок, поэтому не тяну время. Напомню, координаты 909-955-1030, и буду быстренько их радиофицировать, чтобы охватить максимальное количество наших адресатов. Привет сыну Давиду, Дмитрию, мужу моему. Они сейчас на футбольном турнире, а я слушаю вас. Татьяна пишет нам из Казахстана, город Кокшетау. Ой, большой-большой привет и хорошего матча вашим мужчинам. Шансон, мы работаем в городе Волжске. У нас пятый маршрут. Мариэл, всем привет. Закончился у нас трудовой день, и я передаю привет моим кондукторам. Виктории Юрьевне пишет нам Стас и Светлане Рудольфовне. Смена у нас закончилась. Улыбайтесь, мои золотые драгоценные. Пусть все будет у нас хорошо. С уважением, ваш водитель. Очень любит они Катю Чепик. Хорошо, 5 минут назад сделаем, как просили. Зоя сейчас вместе с семьей едут на машине в Нижегородскую область. Слушаем с большим удовольствием вас, ваши приветы и песни. Большой привет семье Постниковых, Игорь, любимому мужу, сыновьям Марку и Ярославу. Легкой вам дороги, ну и музыки нашей душевной. Людмила нам желает всем слушателям доброго дня. Также пишет, держим путь, но на дачу уже. Впереди большие выходные. Всем привет, мирного неба. Хочется Виктора Королева послушать. Хорошо, услышим. От Алены сообщение. Всех с наступающим праздником, Днем России. Привет моей мамочке Зинули от дочки Аленки. Поставьте, кого? Правильно, Виктор Королева. Ставим, но вначале

Музыкальные белых роз бутоны-разбутоны вручены всем нашим поклонникам Виктора Королева и программа по заявкам 909-955-1030. Пишите. Буду ваши приветы и поздравления ретранслировать. Денис Денисов, меня зовут. Любим шансон, передайте, пожалуйста, моему папе пожелания сил и терпения. Он сейчас делает дорожку гаражу. А еще привет отправляю в Республику Коми. Усинск, Ухта, Синдор, Сыктывкар. Это Ульянка из Рязани. Хорошее у вас зрелище, да. Ладненько. Передайте пламенный привет моему любимому папе Виктору Ивановичу из Липецка. Папуля, не скучай, не грусти. Скоро приеду в гости. Твоя дочурка Юляшка. Вот. О родителях не забывайте. Умнички, детки. Замечательные девушки Танюшки Мамедовой. И поздравления с днем рождения. И пожелания здоровья, счастья, успехов. Исполнение заветных желаний от Татьяны из Санкт-Петербурга. И всей нашей дружной вышивальной группы Ландамы. Пишет ваш постоянный слушатель радио Шансон Михаил. Жену поздравляю. Маму нашу, бабушку, с днем рождения. Ей 49 лет. Людмила Михайловна Шаройкина. Мы тоже присоединяемся к этому посланию. Здоровья, радости, благополучия. Брянская область, Трубчевский район. Сейчас будут подпевать Виталию Аксенову в качестве музыкального подарка, как и просили.

Я тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел, вроде не

смотри скорей, верхушки тополей шепчутся. А тебе и мне слухами они тешатся.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Только для программу по заявкам продолжаем. Времени все меньше и меньше, а сообщений ого-го сколько. 909-955-1030 не стихает поток ваших посланий ни на секунду. И радует это очень сильно. Очень сильно, вот честно говорю. Радио Шансон, передайте, пожалуйста, привет самой лучшей моей на свете Светлане Житковой. Мамочка, спасибо тебе за все. Это Екатерина, любящая вас доченька. Привет Михаилу, мужу моему ненаглядному, пишет Нина из Новохоперска. Доставили, вам тоже наверняка приятно. Ни гвоздя, ни жезла всем, кто в пути. Привет из Приморского края. Это Олег нам написал, вам также. Судя по всему, у вас уже прям вечер глубокий, здоровский. Привет сыну Владимиру. Он сейчас трудится и пока никак ко мне приехать не может. А я жду его, пишет нам Лидия из Санкт-Петербурга. Успехов ему во всем. Ну, а вам сильно не уставать.

Совсем-совсем мало-мало времени, поэтому быстренько поздравления для Елены Аникиной. У нее день рождения, во Владимир отправилась послание. Просит в качестве музыкального подарка семья, близкие друзья и коллеги, причем юбилей. Стас Михайлов, девочка, лето, сделаем. Мамочку с днем рождения, Любовь Николаевну Овчинникову, поздравляем. Так, это кто у нас? Наталья, Александр, Мария, Любомир, Даня – это внуки, а также правнуки Николь и Федя. Ого! Все, Денис отклонивается. Всем чудесных праздников, выходных. Стас, Михаил, девочки.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Спрос на путешествия на июньские выходные сократился за год. Так, продажи организованных туров с захватом 12 числа снизились на 8%, а спрос на путешествия по стране на 12%. Как пишет «Коммерсант», это связано с меньшим в текущем году количеством выходных дней и негативным информационным фоном. На сегмент выездного туризма продолжает влиять ближневосточный конфликт, а внутри страны решающим фактором стало падение интереса к Крыму и Сочи. Основным направлением для организованных туристов на июньские праздники традиционно выступает Турция. Ее доля в структуре спроса за год практически не изменилась, составив 51%. Далее идет Египет и Вьетнам. Тем временем посольство Кипра в России с 13 июня прекращает прием заявлений на визы через визовые центры. Об этом сообщили в диппредставительстве страны. С 15 июня подача документов будет возможна только в консульском отделе посольства в Москве, а также в генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Подчеркивается, что заявителям, подавшим документы в визовые центры до 11 июня, необходимо получить свои паспорта в соответствующих офисах компании. Уточняется, что корректировки связаны с прекращением договора с посредником. Половина российских мужчин, заболев, не идет к врачу. При появлении симптомов только 35% опрошенных сразу обращаются к специалисту. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Четверть респондентов ищут диагноз в интернете, 11% надеются, что само пройдет, еще столько же либо ничего не делают, либо советуются с близкими. Самолечением занимается 8% россиян. Опрос также показал, что ежегодные профилактические осмотры проходят 50% мужчин, а по данным Минздрава, женщины посещают такие чекапы в 1,5 раза чаще. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 30 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

Ты надежда моя и опора, ты любовь моя и печаль. Но увидимся мы

потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река без брода, на которой не сыщет.

0: лед.
1: Твери передаем огромный привет. Михаил Круг. В Твери мы вещаем на частоте 104.8 FM, в Москве 103.0. Вы на волнах радио Шансон. Всем здравствуйте. Меня зовут Ирина Сотникова. Ближайшие часы проведем с вами вместе. И я обещаю много хороших песен и наших любимых исполнителей. Вот прямо сейчас Александр Розенбаум для вас. Маэстро, которого мы все любим, обожаем. История под названием «В 62-м году».
0: Не во сне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Стас Михайлова и Таисии Бовали. Что с тобой? Как же я? Вот что-то подобное, если у вас происходит, мы, Радио Шансон, знаем, как исправить. Скорее заходите на наш сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты на легендарную всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Там люди встречаются, влюбляются, бывает, что и женятся даже, но уж помириться там точно можно. Атмосфера невероятная, потому что любимые артисты, песни, танцы, все это будет для лиц старше 12 лет. 14 ноября, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».

0: Реклама.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от «Железинска» впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на «Железинск.ру».
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
7: Радио «Шансон».

0: на правах рекламы.
1: Автомобильные новости. Сегодня завершается цикл программ про прекрасный автомобиль Jetour T1. В предыдущих выпусках я успел рассказать, что он чертовски красив, универсален и удобен. Но самое главное пока осталось за кадром, а именно рассказ о технике и о том, как T1 едет. Ну что ж, приступим. Под капотом расположился титулованный 2-литровый турбомотор, неоднократно попадавший в рейтинги самых надежных агрегатов. Его мощность составляет 245 лошадиных сил, что является и в классе, и глобально очень неплохим показателем. За передачу мощности на колеса отвечает, аплодисменты в студию, классический 8-ступенчатый автомат. Бронебойная связка как по ресурсу, так и по комфорту. Доехать максимально далеко и, главное, выбраться оттуда помогут дорожный просвет в 19 сантиметров и интеллектуальная система полного привода XWD с 7 режимами движения, включая автоматический, который сделает за вас всю работу, выбрав правильный алгоритм. Практически всегда любому бездорожью предшествует долгая дорога по шоссе. И тут Jetour T1 больше похож на круизный лайнер. Без суеты и излишних раскачек он поглощает сотню километров за сотней. Ввинчивать на Т1 в повороты на скорости за 100 км в час, конечно, не выйдет. Но нужно смотреть правде в глаза. Это не спорткар, и задачи перед автомобилем стоят другие. Зато стыки, выбоины, канавы и прочие невзгоды отечественных дорог для вас больше не головная боль, а мелкие препятствия, остающиеся за бортом круизного лайнера. Успех автомобиля лично для себя я всегда определял по тому, жалко ли мне возвращать автомобиль после теста. С Jetour T1 получилось именно так. Хотел бы я себе такой в семью? Однозначно да. Говорить о стоимости в современных реалиях сложно. Но 3,5 миллиона рублей за современный безопасный автомобиль, который способен почти на все, это одно из лучших предложений на рынке. С вами был я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте классные автомобили и включайте поворотники.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Часто вспоминая о былом,

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть нарушение работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол, комплексную поддержку вен. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного +1 25 и узнаете, как это сделать. +1 25 Звонки по России бесплатные. +1 25 Флебазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. +1 25 И узнаете, как это сделать. +1 25 Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

уж, кто я без него? Такой простой, застенчивый и робкий, уже практически одной ногой в студии. Радио Шансон, это Роман Шахов. С нетерпением ждем, какими же новостями он с нами поделится сегодня в вечернем шоу «Городские встречи» на Шансоне. Оно начнется уже буквально через 10 минут в 17:00 по Москве, так что и вы присоединяйтесь, обсудим, пообщаемся и музыку хорошую послушаем.

0: памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Здравый сон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Использование биометрии планируют расширить для получения финансовых услуг онлайн. Такой проект постановления подготовила Минцифры. Сейчас документ проходит обсуждение. Речь идет об использовании данных, которые размещены в единой биометрической системе. С их помощью граждане смогут дистанционно получать финансовые услуги. Для этого понадобится приложение «Госуслуги биометрия». В Минцифры считают, что такие изменения упростят получение услуг онлайн и помогут развивать дистанционную идентификацию граждан. Минпросвещение открыло горячую линию для директоров школ по подбору педагогов. Об этом сообщает пресс-служба министерства. Такая практика реализуется уже второй год. В прошлый раз она зарекомендовала себя как действенный инструмент. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Всего за время работы линии удалось закрыть свыше 1500 заявок от образовательных организаций всех регионов. В министерстве напомнили, что спрос на работников данной сферы возникает именно летом. Участники ЕГЭ могут узнать свои результаты в личном кабинете на госуслугах. В перспективе там также будут доступны сканы экзаменационных работ. Это позволит проверить оценку ответов и при необходимости подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Об этом сообщили в Рособорнадзоре, пишет ТАСС. Результаты госэкзамена, зафиксированные на портале, можно использовать для подачи заявления в ВУЗ через сервис «Поступление в ВУЗ онлайн». Зона отдыха с бассейнами открылась на Северном речном вокзале. Она работает ежедневно с 9 до 21 часа. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса. На территории площадью 3500 квадратных метров разместились 4 бассейна разной площади для детей и взрослых. 340 шезлонгов и 110 пляжных кроватей, а также 30 балдахинов от солнца. Вместимость зоны до 1500 человек. Всего в текущем году в Москве появится 15 подобных зон отдыха. Алла Некрасова, Радио Шансон.

два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу

потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: и не косил. Он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: Михаил Шуфутинский открыл новый час на летнем шансоне. 17:06 московское время. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфирной студии, пусть и без баянов, ну, так сказать, с хорошим настроением и работающие аккордом, ведущие городских встреч, Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Здравствуйте, здравствуйте еще раз, дорогие мои. Ну и что, что без баяна? У нас другой инструмент.
1: Я, кстати, на баяне учился в детстве играть. Сейчас какие-то полторы песни еще могу вспомнить.
2: Я принесу баян. Сыграешь?
1: Тула 202 у меня такой есть, рубинового цвета.
2: Ох,
1: да.
2: Прекрасно. Ну, все, ждем.
1: Но не про музыку, друзья, мы будем разговаривать. Музыканты и без нас есть. Замечательные артисты будут выступать в течение этого часа, и не только. У нас новость такая. Чиновники и футболисты. Россияне назвали самые переоцененные профессии.
2: Mm-hmm, да, да, денежные такие. Mm-hmm.
1: Отвечая на вопрос о самых переоцененных профессиях, мужчины и женщины разошлись во мнении. Россияне чаще называют чиновников руководителей, россиянки, футболистов и блогеров.
2: Блогеры,
1: да.
2: Вот они, вот это зло, да? Коренное, конечно.
1: Вот. Фокус-группа-то какая у нас тут образовалась.
2: Да, да, да.
1: Дамы и господа, представители каких профессий, по-вашему, получают излишне высокие заработки, ну, а кому следует платить больше? Достаточно ли оценивают ваш труд?
2: Напишите нам, тема важная, тема нужная, действительно посмотрим, кого мы недооцениваем в нашем обществе, по вашему мнению. Плюс 7909-955-1030, вот туда пишите. У нас сейчас на шансоне Анатолий Полотно и Федя Карманов.

0: Александр Новиков только что в эфире радио «Шансон». Красоткам большущий привет. Сейчас, конечно, форма одежды очень открытая, люди загорают. Конечно, да, действительно. Водителям пожелаем предельного внимания, предельного. Все-таки смотрите на дорогу.
1: Но
0: соблюдайте правила дорожного движения.
1: Конечно, было бы это неплохо. Вот эти юбки, шорты, это все, да, манящие.
0: А мне кажется, это уже спортивные трусы. Вот как юбки и шорты. Это уже вот какие-то парад физкультурниц.
1: Микромини. Вот.
0: Понятно. Хорошо, друзья, вернемся к теме. Отвлечемся, так сказать.
1: Красавцам-футболистам перейдем, да?
0: Согласно результатам исследования «Суперджоп», 19% респондентов уверены, что именно депутаты и политики получают неоправданно высокие доходы. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 2 процентных пункта с 17 до 19%.
1: Дальше больше.
0: Да, и топ 10 самых переоцененных профессий по версии россиян. Депутаты и политики 19%, директора и руководители 9%.
1: Директора и руководителя, здравствуйте. А если это его собственная компания, он сам себе заработную плату устанавливает?
0: Но тут не написано «собственники бизнеса», «директора», «руководители». Программисты, IT-специалисты 8%. Государственные служащие 8%. Менеджеры 6%. Футболисты 5%. Риэлторы 3%. Курьеры 3%.
1: Переоценили курьеров.
0: Блогеры, они уступают курьерам, 2%. И артисты 2%.
1: Эх, переоцененные артисты. Но у нас артисты, которых трудно переоценить на шансоне. Вот прямо сейчас послушаем Татьяну Буланову «Не бойтесь любви».

0: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 11 по 24 июня банка из белого стекла 0,5 литра 14 рублей 99 копеек за штуку. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: С 12 июня в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 12 июня во всех магазинах «Планета Second Hand».
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик ООО «Созахинство» проект декларации на сайте natrik.ru.
6: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
7: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 200 тысяч рублей. За первый год службы 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

разлучница судьба. Кого на край земли, кого на небеса. Друзья, но где же вы? Молчание в ответ. Молчат и те, кто жил, и те, кого уже нет. Я фотограф.

лагерей, оставил этот мир, ушел от нас Сергей.

0: разлучить.
1: Кто-то пошел в чиновники, кто-то в курьеры, кто-то в артисты, кто-то в футболисты. Вот сейчас вспоминаете друзей, наверное, может быть, свою какую-то жизненную историю, и пишите в городские встречи на радио «Шансон». Представители каких профессий, по-вашему, получают излишне высокие зарплаты? Кому следует платить больше? И, друзья, достаточно ли оценивают ваш труд в денежном эквиваленте?
2: Да, про себя напишите. Вот как вы считаете, вашу заработную плату вот вам выдают? Она адекватная, завышенная или заниженная? Ну, вряд ли кто-то скажет, что у меня высокая зарплата, я этого достоин. Вряд ли, но вдруг. Плюс 7909-955-103-0 работает мессенджер Макс, и во все доступные мессенджеры нам можно написать и смс-сообщение отправить также.
1: Россияне назвали самые переоцененные профессии. Вдруг вы только что присоединились к нам. Чиновники и футболисты лидируют.
2: Я вот думаю, знаешь, как можно определять? Вот можно исключить, попробовать профессию, вот, ну, представить виртуально, что ее больше не существует. И понять, сможем мы без нее? Вот люди некоторые говорят, что у курьеров, да, завышенные зарплаты. Угу. А если мы уберем курьеров из нашей жизни? Они просто сейчас нам столько удовольствия, удобства доставляют тем, что они существуют в этом мире. И если мы их уберем, ну вот как без них? Вот как?
1: Наверное, тогда люди, которые продают что-то дорогое, будут грустить, если не станет курьеров. Почему? Султан нам пишет. Здравствуйте. Я работаю доставкой воды. За 23 дня мне выходит зарплата 475 тысяч рублей.
2: Да ладно?
1: Это 20 600 рублей в день.
2: Вот. Подожди. Так, за 23 дня...
1: Да, мне выходит зарплата...
2: 400 тысяч?
1: 475. Прошу не обижать султана.
2: Я не верю. Это такое действительно так возможно?
1: Напишите, друзья, если вы работаете вот так же, как султан, курьером...
2: Но опять же, почему она завышена? Это же тяжелый труд. Это тяжелый физический
1: безусловно.
2: Труд.
1: Безусловно.
2: И он оплачивается соответственно. Я-то имела в виду курьеров, которые коробки с косметикой разносят. Mm-hmm. Вот там, возможно, как мы... Ну, как мы без них?
1: То есть, если человек возит воду...
2: Это тяжелее, это должно доплачивать за тяжесть.
1: А если гекалитры шампуня доставляет
2: Это ж кому так помыться нужно?
1: Может быть, профессиональная косметика.
2: Напишите, Ирина Круг на «Шансоне».

0: Владислав Медяник, только что в эфире летнего шансона. Друзья, пишите нам и сообщения, подписывайтесь, берите пример с Наташи. На связи Мытищи. Здравствуйте, любимые Роман и Ирочка. Желаю вам отличного предпраздничного эфира.
1: Спасибо.
0: Конечно, недооцененные в нашей стране профессии – это учителя и медики. И вот не знаю, за какие такие труды получают баснословные деньги депутаты, блогеры и футболисты.
1: Вот да, про блогеров у меня, конечно, есть вопрос. Я понимаю, как это происходит. Они же рекламируют товар, понятно, что деньги там немалые, но все-таки это блогеры, это никакой важной ценности-то они не несут.
0: Развлекательное, образовательное, может быть, нет?
1: Ну, если образовательное, это все-таки, это не то.
2: Это другое, да. Как я люблю говорить, это другое, да.
0: Евгений на связи. Добрый вечер, любимое радио. Многие профессии недооценены. Учителя, врачи, полицейские, пожарные, военные, прикладные профессии, сварщики, монтажники, каменщики, токари, дворники, в конце концов, всех не перечислить. Но вот про себя тоже пишите, кстати, рассказывайте свою историю, ваша профессия.
1: Да, а насчет сварщиков, монтажников, ты знаешь, что сейчас очень многие ребята молодые идут как раз в колледжи и в институты тоже по этим направлениям, потому что они оказались очень востребованы.
0: Сварщики, я знаю, безусловно, да. Очень хорошие. Хорошие деньги можно заработать, да. Если ты квалифицированный специалист.
1: Поэтому сейчас молодежь ушла вот туда. Молодец, это хорошо. Мне нравится такая тенденция. Николай Шумков у нас на связи. Надо увеличить зарплату работникам регионального телевидения и радио. Вот. К примеру, я видеооператор на местной студии. В среднем зарплата составляет 45 тысяч. Это только при том, что я в профессии 11 лет. У меня кредиты, расходы на бензин, продукты, корма для животных, расходы на садово-огородные материалы. В общем, от зарплаты остается пшик, еще и печь топить. В общем, да, мы не сидим в офисе целый день, у нас каждый день разъезды, иногда случаются командировки, поэтому я бы всем работникам ТВ сделал минимальную заработную плату в 100 тысяч. Вот так вот. Ну, что-то в этом есть. Ну, вообще, конечно, многие у нас профессии слабо оплачиваются.
0: Сейчас как раз про деньги у нас рубрика, а потом вернемся. Будьте поблизости.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Друзья, подогреваем ваш интерес к эфиру «Шансона» сегодня темой, которая касается того, представители каких профессий, по-вашему, получают излишне высокие зарплаты, ну а кому следует платить больше и достаточно ли оценивают ваш труд в денежном эквиваленте?
1: Евгений написал... Ну, такое сообщение, боль. Работаю сторожем, 2 через 2, зарплата 20 тысяч рублей. Как жить? До пенсии 20 лет. Вот я считаю, Евгений, что можно попробовать как раз в сторону курьера, да, доставщика воды. Вот куда-то туда. Там,
0: не в сторону блогера,
1: хорошо.
0: Да?
1: Ну, зачем? Ну, господи. Доставка воды, это хотя бы какую-то ты пользу несешь людям. Uh-huh. Действительно, реальную пользу. Человек хочет пить, ты несешь ему воду.
0: А если он будет рассказывать, например, об эти сторожа, что там интересного в работе? Быт сторожа.
1: А, быт сторожа. Ну, может быть, это и
0: популяризировать рабочую профессию, а?
1: Как ты мыслишь, однако, интересно.
0: Заработала голова-то, да.
1: Действительно, так, на связи у нас еще Александр. Добрый вечер, работаю ведущим инженером на ТЭЦ в Перми, оклад 60 тысяч, работа нравится. В основном занимаюсь работой с персоналом, нравится очень, но если к окладу накинуть 1030, то было бы нормально. Считаю, что зарплату надо поднимать рабочим профессиям. Слесарь, токарь, МОКО. Политикам подъем зарплат остановить до момента уравнивания. А спортсмены сейчас играют не за страну, а за контракт. Эта профессия недостойна таких зарплат. Люблю вас, радио «Шансон». Спасибо, наш постоянный слушатель Александр. Вы тоже пишите, плюс 7909-955-1030. Вот как мы сегодня сравним, угу, да, уровень?
0: Работникам ИТР действительно большущий привет. Инженерам, ну, я считаю, что надо поднимать зарплаты.
1: Абсолютно. Михаил Задорин на «Шансоне».

0: уходишь.
1: Реклама. Создайте праздничный образ с ТК «Кировский маркет». Новая коллекция выпускных вечерних платьев, мужские костюмы, детские наряды. Все для вашего звездного часа в одном месте. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК

руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ бросят в хоровод, не откажи.

0: 7 вечера в Самаре. С новостями в студии Любовь Климова. Здравствуйте. В Госдуме доработали законопроект о жилищных вкладах. Такой механизм хотят запустить с 1 января следующего года. Об этом пишут «Вести». Россияне смогут открывать специальные вклады, чтобы накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Деньги также можно будет направить на первый взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Средства на таких вкладах будут застрахованы. Максимальный размер возмещения составит 10 миллионов рублей. В Самаре продолжается голосование за общественные пространства в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Прием голосов проходит до 12 июня. На кону преображение парков и скверов, появление новых зеленых зон, современных игровых площадок и прогулочных дорожек. Повлиять на облик родного города можно на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Также отдать голос можно через волонтеров в отделениях МФЦ, торговых центрах и офисах социального фонда. Адреса всех пунктов на сайте администрации Самары. В Госдуме предложили запретить депутатам и сенаторам иметь недвижимость за границей. Об этом сообщает ТАСС. Сейчас, согласно действующим законам, полномочия парламентариев прекращаются досрочно, если они, их супруги или несовершеннолетние дети обладают счетами в зарубежных банках, владеют ценными бумагами иностранных структур и долей в иностранных организациях. Авторы инициативы предлагают включить в перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата или сенатора приобретение или наличие у него, его супруга и несовершеннолетних детей недвижимости за пределами России, а также приобретение или наличие иностранного гражданства или вида на жительство. В Госдуме отметили, что парламентариями больше не смогут становиться люди, чьи семьи привязаны к недружественным юрисдикциям. Кроме того, депутаты и сенаторы будут защищены от внешнего шантажа.
1: Копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Алла Некрасова, служба информации, радио Шансон.

0: Этой песней народного артиста России Стаса Михайлова наша дорогая музыкальная редакция обозначает начало вечера. Ну и впереди, друзья, конечно, замечательные длинные праздничные выходные, которые вы проведете, конечно, в компании «Радио Шансон». 18.06 в Москве. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый предпраздничный вечер, дорогие наши. Я надеюсь, что он у вас сегодня будет уютным, теплым, солнечным, хорошим. В общем, по-настоящему предпраздничным.
0: А даже если у них вечера не солнечные, не праздничные, они их могут поменять, потому что чиновники и футболисты люди с большими зарплатами, и россияне назвали их как самые переоцененные профессии.
1: Да, есть немного, конечно. Ну как немного? Есть. Много. Поэтому мы ждем ваших сообщений, какими профессиями вы считаете, какие они, насколько они переоцененные, и или же какие профессии недооценены у нас в нашем обществе. Напишите +7 909 955 103 0.
0: Мужчины значительно чаще называли переоцененными доходы чиновников 13%, женщины 5% говорили. Угу. Депутаты 23% против 17% у женщин. Менеджеры 9% против 4% у женщин. И руководителей 11% против 7% у женщин.
1: А у женщины есть какой-то процент выше?
0: У женщин
1: выше?
0: Тоже есть. Есть, кого
1: есть,
0: критиковали,
1: да?
0: Женщины.
1: А,
0: об этом
1: хорошо,
0: чуть позже.
1: Хорошо,
0: так
1: поговорим.
0: Так что будьте поблизости. Ну а прямо сейчас уступаем эфир группе Михаила Танича «Лесоповал» и песня с музыкой Игоря Слуцкого «Посидим, пацаны».

разговор. Посидим, пацаны, все плохое отложим,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бриллианты по шок-цене только в «Санлайт». Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: «Рада Рай» только что на радио «Шансон». Друзья, вечер наш музыкальный продолжается. И так вот, женщины. Кого же женщины критикуют за высокие заработки? 6% женщин критикуют футболистов, а мужчины только 3%. Блогеров 3% женщины критикуют против 1% мужчин.
1: Так, ну то есть женщины как-то побольше будут против
0: блогеров. Кроме того, россиянки чаще соглашались с тем, что любая работа должна иметь достойное вознаграждение.
1: А мужчины не часто соглашались с этим, нет?
0: Это видимо, только женщины? Режут. Каждый пятый россиянин затруднился ответить на вопрос о наиболее переоцененных профессиях. Еще 4% опрошенных заявили, что любой труд должен достойно оплачиваться, вне зависимости от сферы деятельности. Исследование также выявило заметное различие между мужчинами и женщинами.
1: Ну, конечно, различия есть. Они у нас, в принципе, существуют издревле. А как ты считаешь, профессия таксиста, вот она как она? Оценивается хорошо, плохо, ли?
0: Я считаю, что это сложная профессия, особенно в больших городах. И, опять же, сколько агрегаторы берут денег. Мне кажется, это должно оплачиваться. Но, опять же, необходимо соизмерять с тем, смогут ли люди оплачивать их услуги.
1: Вот это да.
0: Если сильно задрать.
1: Вообще, я так понимаю, что на данный момент таксисты зарабатывают хорошо.
0: Я думаю, да.
1: Они вообще во все времена у нас зарабатывают хорошо. Ты заметил?
0: Ну, никто же не запрещает пойти в таксисты.
1: В советские времена тоже они не плохо зарабатывали и сейчас.
0: А еще это романтика руля. Прямо сейчас «Дюна» в эфире «Шансона».

0: Реклама.
1: Мечтаете о доме, в который хочется возвращаться? Воплотите мечту в реальность с обоями «Виктория Стенова». Фирменный магазин обоев «Виктория Стенова». Цены от производителя от 900 рублей. Спешите. Торговый центр «Гудок», минус первый этаж. Рядом с гипермаркетом «Лента».
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
3: Просыпаться вместе с солнцем? Спасибо, не сегодня. Ведь мои новые жалюзи от Железинска впускают солнце только по приглашению. А приглашение выдаю я.
4: Все жалюзи и рулонные шторы на Железинск.ру.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Любовь Успенская только что на летнем шансоне. Друзья, это «Городские встречи». Мы продолжаем читать ваши сообщения, которые приходят по теме. На связи Людмила Рыжова. Привет, лучшее радио. Спасибо. Самые важные профессии издавна – врач, учитель и священник. Но все другие тоже важны. Главное, какой ты профессионал. И все.
1: Вот про врачей и учителей в основном пишут все, и это правда. Это действительно правда, мы их очень обожаем, уважаем. Вот мы они получали, как футболисты и чиновники,
0: а
1: да?
0: Я считаю, что и в полиции должны получать тоже достойно.
1: И в полиции, да.
0: Ну как же, вот, понимаешь, необходимо, чтобы спать спокойно.
1: Коррупции тогда станет меньше намного, я уверена. Здравствуйте, шансон. Работаю фармацевтом, готовлю по рецептам. Делаю порошки деткам, малышам, мази, растворы для электрофореза, микстуры. Очень мало для такой ответственной работы. Зарплата 35 тысяч всего. Надежда из Воронежа. Ну да.
0: Дорогая мэрия Воронежа, что ж такое-то? Обратите внимание на фармацевтов.
1: Обратить.
0: Мы вас призываем.
1: Александр. Так, Александр, мы уже почитаем в следующем заходе-выходе, я бы так сказала. Сообщение хорошее, сообщение большое. Мы же пока вернемся к музыке. У нас на шансоне прямо сейчас Алла Рит и Алексей Петрухин в вагоне-ресторане. Вот, кстати, насчет таких вот профессий железнодорожных мы еще не обсудили, да?
0: Напишите, если вы как раз едете куда-то и работаете, например, проводником.
2: Бежали!

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Как бы нам ни хотелось жить в мире, где нет дорожных происшествий, они случаются. Нередко в результате анализа произошедшего инспектор выносит вердикт – обоюдная вина. И вот тут возникают вопросы – за чей счет банкет? Кто, собственно, будет возмещать ущерб? На самом деле, в действующем законодательстве нет такого понятия, как обоюдная вина. Инспекторами оцениваются действия каждого водителя в отдельности, а виновным считается тот, чье нарушение находится в прямой причинно-следственной связи с аварией. Но бывает и так, что тяжесть нарушений сопоставима, и они оба в равной степени привели к столкновению. В таком случае страховые компании, как правило, исходят из равного распределения ответственности, и каждый участник может рассчитывать на возмещение половины ущерба. Не стоит забывать, что окончательная степень виновности каждого из водителей может установить только суд, а не инспектор на месте. Это самая понятная автоновость дня. С вами Дави на газ и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Друзья, сегодня в вечернем шоу «Не до шалости». Сегодня серьезные вопросы решаем. Очень. Благодаря вам. Вы предлагаете, вы рассказываете свои истории. Мы зачитываем ваши мысли. И, быть может, это приведет к лучшему, что-то поменяется в нашей жизни.
1: Да хорошо бы. Вот даже Александр пишет мои бы слова да президенту в уши. Давайте послушаем. При нынешнем уровне жизни и ценах в магазинах всем трудягам, будь то водитель, курьер или шахтер, зарплата должна быть от 200 тысяч. Умственный труд тоже должен быть достойно оплачен. По поводу футболистов, им надо платить за результат. Выиграл финал, получи миллионы, проиграл, извини, тренируйся дальше. Чиновникам и всяким бездельникам, директорам овощных баз хватит и 50 тысяч, но можно добавить бонус, если они будут полоть картошку или убирать свеклу, как в добрые студенческие времена. Сами, да? Все сами. Сам выкопал, сам продал. Или на уборку улиц их дворников не хватает, вот тогда им еще плюс 100 тысяч. На блогеров тоже можно подписаться, но только на тех, кто будет снимать ролики как чиновники на картошке. И самое главное, надо не забывать про пенсионеров, им хотя бы 100 тысяч. Всю жизнь работали, а пенсия 20. Вот как-то, да, несправедливо. Здесь я соглашусь. Как-то у нас с пенсионерами нынче не очень обошлись.
0: Но мы все моложе и моложе становимся, с другой стороны. Вячеслав, на связи. Добрый вечер, ведущие, слушатели. Я думаю, очень недооцененные учителя, воспитатели Почты России, простые работяги, ремесленники.
1: Да, Почта России тоже у нас страдает. Ну, что поделать. Алекс Лим прямо сейчас. Я...

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Людочка, вы ничего не забыли?
10: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
9: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
10: Так до ноября, время еще есть.
9: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
10: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
11: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
11: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире радио «Шансон». Не уезжаем далеко от темы водителей, которые в нашей компании, и есть сообщение.
1: Да, есть. Мне, кстати, вот интересно, еще любопытно сейчас возник вопрос, а дальнобойщики-то как? Хорошо ли они у нас зарабатывают? Потому что эта профессия вообще тяжелая, тяжелейшая, я считаю.
0: Я считаю, что дальнобойщикам тоже не помешает увеличение заработной платы.
1: Да?
0: Платные дороги, да, бензин дорожает, ну, в общем,
1: так, господа, да, дальнобойщики, пишите нам, как у вас дела обстоят. Ну, а пока у нас на связи таксист. Андрей нам написал. Такси – это сложно, но получаем хорошие деньги. То есть, вот, хорошо, ты был
0: спасибо.
1: Прав. Да.
0: Вячеслав продолжает сообщение. Переоцененные, но очень футболисты, артисты, попса. И политики, заседатели с уважением ко всем написали.
1: Ага, то есть артисты попса переоцененные. А наши артисты, получается, недооцененные. Да? Ну, правильно?
0: Ну, если нашим артистам будут больше платить, я думаю, никто не откажется.
1: Мы порадуемся. Вот у нас артист очень скоро будет хороший, которому мы очень, конечно, рады всегда. А свет наш, ясно, солнышко, с которым мы день рождения будем праздновать скоро в один день. Между прочим, 26 июля, я напоминаю.
0: День рождения Ирины Сотниковой, ну и Виктора Королева тоже, да.
1: И вот Виктор Королева,
0: представители каких профессий, по-вашему, получают излишне высокие зарплаты? Кому стоит платить больше? Достаточно ли оценивают ваш труд в денежном эквиваленте? Пишите, друзья, сообщения свои не забывайте подписывать. Ну а прямо сейчас на белой карете.

0: вкусом.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Абитуриенты не смогут менять согласие на поступление через госуслуги в дни издания вузами приказов о зачислении. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауки. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в вуз онлайн. В эти даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласий, отзыв заявлений, а также отказ от зачисления. В министерстве объяснили, что это поможет закрепить списки поступивших и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов учебные заведения будут публиковать на своих сайтах. Санкции за несвоевременную оплату штрафов предлагают отменить. Как пишет «Известия», такой законопроект внесли в Госдуму. Согласно документу, за просрочку платежей планируется убрать пени. Речь в том числе и о штрафах за нарушение ПДД. Сейчас закон предусматривает двойную оплату в случае просрочки платежа. По мнению авторов инициативы, механизм удвоения суммы штрафа за его несвоевременную оплату является избыточным и неоправданно репрессивным. Депутаты отмечают, что закон должен быть строгим, но разумным. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Воровайки, Чепик, Хола, Шаман и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 28 градусов, облачно с прояснениями. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: шансон погромче вы включите. Михаил Шуфутинский с песней «Ильваша Пиром». Только что на старте часа, 19.06 московское время. Здравствуйте, уважаемые друзья. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер. Приветствуем сегодня всех вас, людей всех профессий, огромного количества и таксистов, и водителей, и дальнобойщиков, и пожарных. Всех приветствуем.
0: И чиновников, и врачей.
1: И блогеров приветствуем.
0: Представители каких профессий, по-вашему, получают излишне высокие зарплаты, а кому следует платить больше? Достаточно ли оценивают ваш труд в денежном эквиваленте? Вот такие вопросы вам задаем. Вы присылаете сообщения, мы их зачитываем здесь, в эфире «Шансона».
1: Сообщения зачитываем с удовольствием, они хорошие, длинные, большие, и вот есть и небольшие тоже. Так, Евгений нам пишет: «Добрый вечер, любимое радио. Работаю на заводе в Санкт-Петербурге по сварке рельс». Или рельсов.
0: Рельсов, наверное, да.
1: Да. Зарплата 80 тысяч рублей. Вот это много или мало? Вот я тоже, ну, в принципе, 80, как бы. Ну, варим бестыковой путь для высокоскоростной магистрали. А мне кажется, зависит все от времени суток, от количества рабочих дней. Да? Если человек это делает каждый день, извините, там, 25 дней
0: ты
1: в месяц.
0: Ты попробуй, то... подними кусочек этого рельса. Это очень тяжелая работа, плюс бесшовная.
1: Значит, мало. Ну, значит,
0: после
1: мало.
0: Сообщения из Петербурга у нас шансонье из Петергофа. Андрей Косинский в радиоэфире. «Не москвич».

0: реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Очень приятно делать посвящение королеве сентября, где-то в середине июня. Замечательное настроение, тепло на душе.
1: Вот это вот «не погаси, любовь, не погаси» имеет прямое отношение к нашему следующему сообщению, между прочим.
0: Будьте любезны, что там?
1: А вот, дорогие ведущие, зарплата пожарного в стране не более 50 тысяч рублей. Да, он дежурит всего 7 суток в месяц, но каждые сутки... Через каждые сутки три дня выходных, да, распространенное мнение, что они спят на сутках, но сон включен и обязательный к исполнению распорядок дня. А если нет пожаров или каких-то чрезвычайных ситуаций, то распорядок дня соблюдается беспрекословно. Многие пожарные после суток идут подрабатывать, потому что на такую зарплату прожить, ну, естественно, нельзя. У меня стаж более 25 лет, работа нравится, но вот обидно, 25 лет за такую зарплату. Это написал нам Григорий из Краснодарского края, добавляет: очень рад за доставщика воды.
0: Григорий, держитесь, пусть у вас будет все хорошо и в личной жизни, и в профессиональной тоже. Что касается пожарных, ну, действительно,
1: да,
0: важная
1: профессия.
0: Да это ни
1: профессия. О чем просто, но... Ну, как же так же?
0: У нас, например, в Подмосковье есть проезды, особенно в новых микрорайонах, где машина пожарная не проезжает, и все равно они что-то делают, пытаются людей выручать.
1: Придумывают, да. Я тоже видела вот эти ситуации, когда выкручиваются люди как могут, потому что, ну, как-то надо тушить пожар, извините.
0: Спокойных вам дежурств и сухих рукавов пожелаем. В профессии не самая главная оплата, надо любить свое дело, не быть случайным. Если тебя узнают прохожие, приветствуют с улыбкой, значит, не зря была твоя работа в врач с 45-летним стажем, Людмила Рыжова написала.
1: Вот, да, врачам
0: отдельное
1: спасибо.
0: От всех землян вам низкий поклон. Спасибо, Людмила.

0: Реклама. Обновите летний гардероб в ТК «Кировский маркет». Стильная одежда для мужчин и женщин. Платья, сарафаны, легкие брюки и рубашки. Пляжная одежда. Ждем вас в Самаре на проспекте Кирова, 34Б. ТК «Кировский маркет».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Благодарю за чай с баранками и то.
1: Михаил Круг только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, добрый вечер. Есть сообщение, которое пришло в «Городские встречи» по теме от Андрея. Добрый вечер. Я вообще не знаю, за что этим футболистам такие деньги платят.
2: А чем ты написал? Тут не футболистам.
1: В СССР за идею играли. Сейчас миллионы по мячу попасть не могут. Тут по 14 часов за рулем самосвала и только за всю жизнь.
2: И то за всю жизнь не
1: заработаешь. 150-200, видимо, вот такие суммы, наверное.
2: Ну да, 150-200 тысяч получается у нас на самосвале, те, кто работает, да?
1: Дмитрий Васильевич тоже вот продолжает тему. Добрый вечер, шансончик. Не считаю, что водители большегрузов получают деньги, сопоставимые с трудозатратами. Работа, мягко говоря, не с 9 до 18.
2: Да.
1: Ночлег в кабине.
2: Да.
1: Непредвиденные ремонты в полевых условиях.
2: Ой-ой-ой.
1: Плюс всевозможные встречи с ГИБДД. Знаю, о чем пишу. Сам шоферюга с 25-летним стажем. Искренне ваш Васильич, город Балахна.
2: Вообще, да, я тоже считаю, что у большегрузов, ну, крайне тяжелая работа. Хотя бы потому, что ты семью не видишь. И сутки, и двое, и трое, и сколько там, и на неделю уезжает, и на две. Это же, ну, как, а там дети растут, там жена ждет. Там надо такие деньги платить, что я не знаю.
1: Дорожный трафик плотный, скорости высокие, опять же, переработки.
2: Внимательность теряется, когда вот ты столько часов уже за рулем. Да там много всего, много, правда. У врачей тоже ведь тяжелое, у хирургов, когда операции там по 10 часов, извините, он стоит там. Ну вот тоже, да, зарплаты. Так, добрый вечер. У нас все получают нормальную зарплату. Вот, ты понимаешь, Лена из Москвы пишет. А вот люди многие получают мало, меньше, чем положено. Люди, которые работают на складе, получают гроши. А вот где у вас-то, интересно? Вот у нас получается... Ну-ка, скажите, к нам, Елен, такое место. Мы сообщим другим, они тоже пойдут за нормальную зарплату
1: работать. Что нам уже сообщили? Топ 10 самых переоцененных профессий по версии россиян. Депутаты и политики, директора и руководители, программисты и IT-специалисты, госслужащие, менеджеры, футболисты, риэлторы, курьеры, блогеры и артисты. Кстати, вот риэлторам что-то не доставалось ничего.
2: Да, давайте про риэлторов поговорим. Им косточки помоем. Привет, шансон, теплого настроения. Может быть, все дело в ценах, которые незаметно дошли до предела. Зачем же их так повышать? То есть, видишь, обратная сторона. Дело-то не в зарплатах, дело-то в ценах.
1: Ну, если зарплаты будут повышаться, то, может быть, как-то и цены не будут пугать.
2: А если зарплаты будут повышаться, а цены уменьшаться? О, заживем.
1: Вернемся к музыке.
2: Хорошо.
1: Катерина Голицына, «Не дай мне уйти».

0: Спасибо Евгению Кемеровскому. Друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи» со всех городов. А я думаю, что этой осенью люди поедут на «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Шансоним в Турции.
1: Да, и Евгений Кемеровский, конечно же, там будет. И Алексей Брянцев выступит, и Евгений Григорьев, и Алексей Петрухин, Сергей Любавин, полотной Федя Карманов. В общем, артистов будет очень много. Если вы старше 12 лет, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там есть вся подробная информация, и билеты там же найдете. Тем более, что у нас есть для вас спецпредложение в честь Дня защиты детей, который прошел 1 июня. Весь июнь вы можете бронировать тур, и дети до 12 лет будут проживать совершенно бесплатно. Конечно, если вы успеете до конца июня. Осталось тут уже немного. Так что «Бархатный шансон» ждет вас.
0: Подробности и билеты на сайте радио «Шансон.ру» для меломанов старше 12 лет. Друзья, городские встречи продолжаются, и мы читаем ваши сообщения. Вот как раз Николай Шумков еще продолжает из Читы. Насчет недооцененности профессии врачей. Вопрос относительный. Я знаю много стоматологов в Чите с высокой квалификацией и стажа, которые зарабатывают от 70 тысяч рублей и выше. Примерно такая же картина у косметологов.
1: Ох, ну, мы же говорим о врачах. Ну, врачи, я имею в виду, как обычные профессии, которые мы с детства знали, да?
0: Терапевты, да?
1: Терапевты, хирурги.
0: Врач общей практики.
1: Офтальмологи, отоларингологи. Вот, просто лор мы их назвали. Вот, а все, что касается вот инъекций, уколов красоты, визажистов, косметологов, массажистов, это уже как бы другое. Это такая индустрия, которая, ну, к лечебному делу, конечно, имеет отношение, но не столь глубокое, я бы сказала, как хирурги те же. Поэтому, и как ни парадоксально, там зарплаты выше в той индустрии. Ну, вот так вот
0: получается. После разговора о денежках, о зарплатах, у нас небольшая рекламная пауза, друзья. Скоро вернемся, дождитесь.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Когда впереди дальняя дорога, а в планах рыбалка или отдых на природе, попутчика нужно выбирать надежного, чтобы и в грязь, и вброд, и на крутой подъем без лишних вопросов. Включайте программу «Дави на газ». Дмитрий Малыгин познакомит вас с кроссовером повышенной проходимости «Житур Т1». Проверит в деле его умный полный привод и разберется, чем этот автомобиль способен удивить даже бывалых водителей. Слушайте в эфире «Радио Шансон» с 5 по 11 июня 2026 года. 18+.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Калмазова и Михаил Барский только что на шансоне. Друзья, вечер добрый, пишет нам Антон из Тамбовской области. Работа преподавателей, на мой взгляд, должна быть оценена в большем размере, так как все зависит от преподавателей. Кем будет будущее поколение? Сейчас детей сложно воспитывать, особенно в школах, на занятиях в музыкальной школе, чтобы они были образованы, творчески воспитаны и тянулись к хорошим делам. С моими ребятами много работаем, и они, и родители, и все благодарны. Веду предметы фортепиано, синтезатор, ударные, звукорежиссура, хоровые классы в общеобразовательные школы. Но так как работаю преподавателем и зарплату за одну ставку 18 тысяч без вычета считаю очень маленькой, так как помимо обучения много документации и морально ты живешь каждым учеником и его судьбой. Дома работа продолжается, подбор плана, обдумываем с женой следующие уроки и так далее, она тоже преподаватель. И приходится брать по 3 ставки. И, естественно, если бы не работа тамадой и на корпоративах в Москве, приходится ездить на зарплату преподавателя, прожить нереально.
1: Да уж, педагоги у нас страдают. Учителя и врачи. Самая беззащитная аудитория, я считаю, в плане зарплат. Что касается же блогеров, о которых мы говорили, в самом начале продолжали говорить, которые так мной нелюбимы, к сожалению. Сколько же они зарабатывают? Вот смотри. Микроблогеры с аудиторией до 100 тысяч подписчиков получают от 50 до 300 тысяч рублей. Крупные блогеры, здесь зарплата может достигать 30 миллионов рублей в месяц. Хорошая, правда?
0: В налоговые прибавили громкость шансона.
1: Да, крупные блогеры. У них есть уже менеджеры, контент-план и долгосрочные партнерства. Ну и топовые инфлюенсеры, доход там от 2 миллионов рублей и выше.
0: С Ириной все нормально, друзья. Инфлюенсеры — это просто лидеры мнений. Не, все хорошо, да?
1: Хорошо, пусть так. Топовые. Главное, топовые.
0: Что сказать? У нас сегодня в топовом настроении. Совсем скоро в эфире появится Маргарита Виноградова. Посмотрите, как она будет выглядеть. Есть такая возможность на сайте radioshanson.ru, в соцсетях, ну и, конечно, в приложении. Мы же прощаемся. Спасибо за ваше сообщение. Очень приятно было почитать. И пусть ваша профессия будет востребована, пусть вы будете получать удовлетворение
1: от того, что вы делаете.
0: Безусловно, денежное вознаграждение. Все, пойду в отпуск на пару недель.
1: Отдыхай, Ром.
0: Да, отдыхай. Прямо сейчас Марк Бартон. Ух, летай.
2: Знаешь, боль не навсегда.

0: Шансон один. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Кировском районе новость. На территории неожиданно появился защитник в сфере ЖКХ. Об этом сообщает плакат Алексея Лескина, заместителя председателя Самарской губернской думы и руководителя фракции КПРФ в областном парламенте. Плакаты обильно расклеили в лифтах и на остановках. Не объясняя, почему вдруг Алексей Лескин оказался защитником в сфере ЖКХ. Ведь он даже в профильном комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды не состоит. Да и избирался Лескин раньше всего больше по Новокуйбышевску, откуда, собственно, родом. С чего его на безымянку потянуло, непонятно. Но плакат Лескина – это полбеды. В том же районе обнаружена листовка с абсолютно загадочным содержанием. Сверху написано «Блок Михаила Матвеева». Затем расположен вопрос. Плохо работает управляющая компания? И странное утверждение. Поможет Ренат Галимов. Кому поможет? В чем поможет? Непонятно. Возможно, собой управляющей компании поможет плохо работать. Тут же размещен значок КПРФ и фото мужчины крайне нерешительного вида. Кроме того, указан адрес, день недели и часы, в которые господин Галимов оказывает обещанную помощь. В среду с 9 утра до полудня по адресу Новосадовая, 19.

0: спасет стоматолог Галина. Если в квартире протек потолок, вам не поможет Матвей Воблок. Если тарифы считают нечестно, вряд ли вам в помощь окажется Лескин. Сдайте агитки в макулатуру и обращайтесь в прокуратуру. Там точно есть и полномочия, и рычаги, которые помогут решить проблемы с плохо работающей управляющей компанией и защитить вас в сфере ЖКХ.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
4: Они звучат для вас в ночной тишине. За каждой из них стоит жизненный опыт. Каждой своя история. Уникальные песни из архивов «Радио Шансон» в рубрике «Темная ночка». «Темная ночка» – песни, которые есть только у нас. Слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на «Радио Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Оценивать работу медицинских учреждений предлагают через госуслуги. Об этом пишет РИА Новости. По словам авторов инициативы, существующая система независима.

Оценки качества работы поликлиник носят периодический и во многом формальный характер. Отмечается, что оценка должна включать ряд критериев, в числе которых доступность записи на прием, доброжелательность и компетентность медицинского персонала, эффективность назначенного лечения и так далее. Показатели удовлетворенности пациентов планируется учитывать при начислении стимулирующих выплат руководителям медорганизаций, а результаты голосования публиковать на сайтах здравоохранения. Больше 35 тысяч учеников предпрофессиональных классов Москвы в этом учебном году побывали на реальных предприятиях от космических заводов до больниц и редакций СМИ. Для них провели свыше 3000 экскурсий и учебных дней, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Школьники общались с практикующими врачами, инженерами, IT-специалистами и журналистами. Попробовали свои силы на практике. За учебный год ребята посетили более 260 компаний. Такой формат помогает выпускникам делать осознанный выбор. 90% учеников предпроф-классов поступают в топовые вузы по своим направлениям. Напомню, сегодня такие классы открыты в 70% столичных школ. В Подмосковье признали безопасными для купания 33 зоны отдыха. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, пишет Москва-24. Специалисты выдали заключение о соответствии водных объектов санитарным правилам. Одобренные территории расположены в 14 округах области. Больше всего безопасных зон сейчас в Орехово-Зуевском, Шатурском и Павло-Посадском округах. Также места для купания одобрили в Егорьевском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Красногорском и других подмосковных округах. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 29 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

остаются только сны, сны о самом главном, где нет голода и лжи.

0: красивей. Эх, сударушка, дай ты нам надежду, а? Дай. Эх, сударушка, дай же нам надежду, чтобы жить красивей.
1: «Бумер» в начале часа на радио «Шансон» с песней про сударушку. Душевный вечер встречаем вместе, чувствуем, мы с вами проведем, ух, сколько вечеров этим летом. Сегодня четверг, 11 июня. Меня зовут Рита Виноградова и желаю поймать свою птицу удачи. И прямо сейчас для закрепления результата послушаем Александра Розенбаума.

0: реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
3: «Эх, разгуляй».
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ой, как же мы, женщины, любим ушами. Стас Михайлов всегда попадает в самое сердце. Женщина-вишня в самом соку. Без тебя я никак не смогу. А я не смогу без вас, дорогие наши радиослушатели. Пусть четверг завершается позитивно. И Виа Волга, Волга поможет добавить динамики и настроения прямо сейчас поручни любви.

Где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто зака. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

уходил от погони. Человек в телогрейке или просто сорока. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бойче шага.

0: Музыки много. Шансон один.
1: Вечер грустен и без песен вышел, как обряд. Светел, нем и свят, как крест на рясе. И я бельмом в глазу ночного фонаря поторчу и двинусь во свояси. По памяти, по

погост, и дом казенный, и церковный звон. Вот они, бок о бок, неизменно

0: вечер. Радио Шансон приглашает всех ценителей душевной музыки и веселья, настоящего веселья от Радио Шансон. Легендарный праздник, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй» и «Воровайки». Там тоже будут и еще будет. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, Чепик, Хола и многие другие. Запоминаем дату 14 ноября в столичной лайв-арене. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и, конечно, отличного настроения. Эта информация для зрителей старше 12 лет.
1: Поверь, я так давно тебя искал, а ты пришла ко мне из сна. Моя принцесса, ты мой идеал, и на душе теперь поет весна. Я очарован нежностью и лаской,

0: Стасия Самбурская с «Безответной», а здесь, на радио «Шансон», у нас только взаимные и ответные чувства. И в следующем часе будем делиться душевными порывами в прямом эфире, поэтому готовимся. Программа для ваших заявок уже заряжена. Я Рит Виноградова, у микрофона томлюсь в ожидании ваших писем. И прямо сейчас послушаем группу «Сентябрь» с песней «Погода», которая шепчет.
1: Китают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам. Только для вас.
1: Предпраздничный вечер. Сегодня четверг, 11 июня. А, кстати, исследователи отмечают, что чувство благодарности делает нас намного счастливее. А значит, сегодня уже есть повод сказать спасибо, ну, хотя бы одному человеку из вашей жизни. Ну, или поздравить с каким-то праздником. С днем рождения, с юбилеем. И пишите вообще, как настроение? Где будете проводить праздник? Как лето началось? А уже поступили письма, и я их поскорее хочу зачитать. Мы на даче, у нас гроза. Моя любимая очень боится молний. Передайте привет моей самой-самой супруге Железовой Анечке. Пусть не боится, я ее люблю больше всей жизни и с уважением.

Ваш постоянный слушатель Константин из Луганска. Константин, взаимное уважение. А я напомню, наш номер +7 909 955 103 и 0. С нетерпением жду.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Это час для ваших приветов. Плюс 7-909-955-103-0. Пишите. Итак, хочу передать привет любимому мужу Лепешкину Женечке из Энгельса. Сказать ему: ну, не злись на меня. И я тебя очень сильно люблю. Жена Катенька. Далее, привет удивительной, очаровательной Олечке. Жду нашей встречи и желаю тебе прекрасного настроения, исполнения всех-всех-всех желаний. Всему проспекту имени газеты «Красноярский рабочий» привет! Горячий, яркий, пламенный, цветной, ух! И с наступающим Днем России! Передаю привет моей любимой женуле Зилечке, Нижневартовский район, город Мегикон. Привет от дяди Федора. Дядя Федор, вам тоже большой привет. Всем, кто в отпуске, желаем отличного восстановления. Тем, кто нет, потерпеть до отпуска. Привет мамочке Елене Николаевне Мясниковой, папе Варкадак Александру Александровичу Мясникову, брату Сашулечке в Энгельс, нашему герою России Пашке Каменскому в город Энгельск огромный привет и здоровья. Из Петербурга этот привет с любовью от Синицыной Любови и нашей семьи. Следующая песня «Михаил Круг» для всех вас.

осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынуть. Но я ж назло им вернусь.

0: Реклама.
1: Новая Самара. Здесь спокойно. Добрые люди, милые детишки. И хочется возвращаться домой. Здесь классно жить, растить детей и развиваться.
2: Новая Самара.
1: 340-0505. Застройщик ООО «Созычинстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Звоните 249-9989.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

прекрасный летний вечер проводим вместе. И прямо сейчас программа только для вас. Привет любимому мужчине Максиму из Нижнего Новгорода. Люблю тебя и счастлива, что ты у меня есть. Это Анжел из Нижнего Новгорода. С днем рождения также всех от Тюмени до Читы, Хмау и Сахалин. Вот захватили, так захватили всех, у кого день рождения, всю Россию. Привет Синчуку Артему. Это самый красивый и добрый парень на всей планете. Тёма, с днем рождения. Всегда верь в себя. Мы, твоя семья, всегда поддержим. Привет любимому мужу Евгению. Залил баню водой, вытирает пол. Я на тебя не злюсь. Пишет нам Алла из Сургута. Передаю привет огромный, пламенный моему самому лучшему мужу на свете, Алексею. Ты моя опора, поддержка. Люблю и целую. Передайте огромный привет от коллег по бизнесу. Такой деловой привет. Посекай Наталья от и Алексею из города Нягань. Еще одно сообщение успеваем прочитать. Поздравьте с днем рождения мою сестру Пелюгину Юлию из Воронежа. Счастья, здоровья, благополучия, исполнения всех-всех желаний, пишет нам сестра Надежда.

Ли брюнетка, все равно. Признаюсь, не бросая слов на ветер, что я их полюбил уже ж давно.

Летят и летят, и я их с удовольствием принимаю и зачитываю. У нас сегодня с другом Григорием долгожданный выходной, а мы поздравляем вас. Желаем хорошего вечера, спасибо за вашу работу. Благодарим, что цените нашу работу. Мы сейчас на даче, на улице гроза, гром, дождь, на душе это тепло. Я очень боюсь молний. Передайте ответный привет моему мужу Костику и спасибо, что через вас успокоил меня. Всегда пожалуйста. Большой привет, радио Шансон, город Мегион. У нас сегодня жарко и много комаров, но зато есть радио Шансон, вы лучшие. Передайте, пожалуйста, привет селу Брутово, соседям Тарасовым и Тюльковым. Грядки подождут. Самое главное – праздник, День России. Ну, истина, истина. Хочу поздравить всех радиослушателей с наступающим праздником. Желаю мирного неба над головой. Хочу передать привет своей жене Виктории Кузнецовой. Большой привет. Я ее очень сильно люблю. Муж Александр. А, привет, Олечке, дорогой, очаровательная Оль. Желаю, чтобы все твои планы и все желания исполнились. Долго-долго жду нашей встречи. Надеюсь, что она произойдет. Пожалуйста, поставьте песню «Ольга» Гарика Сукачева. Ну, специально для всех Оль и, конечно, для настроения наших дорогих радиослушателей.

А где провести прекрасный душевный вечер? Конечно, здесь, на волне радио «Шансон». Плюс 7-909-955-103.0. Принимаю ваше сообщение до конца часа. Добрый вечер. Хочу всем передать привет. Особенно моим девчонкам Инне, Алине, Светлане. Спасибо за компанию и хорошего всем вечера. И вам тоже отличного вечера. Хочу сказать спасибо жене Светлане, хоть и бывшей. Я ее очень люблю, пишет Петр. Ну что ж вы так, Петр? Почему ваша Светлана стала бывшей? Вопрос. Привет маме Ларисе, племяннице Алисе в «Стране чудес». Отдыхаем на даче. А соседке Соне тоже привет. И вам тоже хорошо отдохнуть на даче. Передайте привет из Оренбурга моей любимой подруге. Мы на даче пьем зеленый чай и слушаем любимое радио. Ой, как нам приятно. Людочка, будь счастлива и всем привет радиослушателям. А далее следующий привет из Питера нам летит. Едем на дачу. Пробки. Но у нас есть вы. А у нас есть вы. Пожалуйста, поставьте что-нибудь хорошее для души. Николай и Наталья Левковские. Привет, Любашеньки. Хитрой сестрички, лисички. С любовью не играй. Это не спички, пишет Сергей Николаевич из Углича. Ой, ну рифмы. Привет своей любимой Александре, которая сейчас в Староюрьево. И еще одно сообщение. Меня зовут Мирослава. Хочу передать привет Андрею из города Кирова. У него сегодня день рождения. С днем рождения, дорогой!

час приветов. Завершаем вашими сообщениями и письмами. Привет всем своим родным, близким, всех с наступающим праздником. Сейчас мы находимся в деревне Лесково. Надеемся на хорошую погоду на все выходные. Хотим открыть купальный сезон. Ура! С большим приветом к вам, Лена Карабанова, сейчас в Питере. Хочу передать привет мамочке, сестренке, всем своим друзьям. Передать привет моему супругу Сергею Смисайлова. Хороших выходных тебе. Мы тебя очень любим. Привет из Магнитогорска. Хочу передать привет дружному коллективу магазина «Модец» Екатерине, Евгении, Ксении, Ангелине, Анютке. По вам сильно скучаю, ваш Толик. Толик ни про кого не забыл. Из Санкт-Петербурга от Сагди в Оренбургскую область братьям, сестрам Аюкасовым, Волковым, Кантемировым, Лушниковым. Всем добра, счастья и мирного неба. Боже, какой сегодня был тяжелый день. И вот он закончился. Я на даче. Муж доделал домик, собаки встретили, кошка обрадовалась моему приезду на дачу. Сказать спасибо моему мужу Дмитрию, и я его очень сильно люблю, пишет нам Ольга из Санкт-Петербурга. Привет в Самарскую область всем моим любимым девочкам в Тольятти, бабушке Тоне, маме Ольге, дочкам Лизе, Насте, Екатерине, сыну Алексею, Дмитрий с правого берега, матушке Волги. Вам тоже огромный привет. Любимое радио, отдыхаем на даче, завтра праздник, ура! Погода шикарная. Привет из Сербухова, Пущино на Наре от семьи Шелест. И далее душевная песня специально для вас.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Шаланды полные кефали, в Одессу

А вечер четверга становится особенным, уютным и приятным, когда понимаешь, что завтра, в пятницу, выходной. Меня зовут Рита Виноградова. У меня, кстати, тоже выходной. Но есть, безусловно, и те, кто работает. Ну а как же мы без вас? И нас всех объединяет любовь к хорошей музыке. Музыке здесь, на волне радио «Шансон». И желаю всем настроения и сил для исполнения планов на ближайшие дни. А прямо сейчас, Катя Огонек, я ревную тебя.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Романтику добавляет Сергей Любавин в дуэте с Настей Николь. Любовь устала по секрету. А здесь на радио Шансон я хочу пожелать вам от всей моей эмоционально чувствительной души. Пусть ваша любовь никогда не устает. И как же это важно, когда ваш любимый, родной человек всегда готов порадовать и позаботиться. И вообще сезон пионов. Поэтому будьте любезны уже подарить букет своей любимой.

Я сорвался, и на год добавили срок. На часах стрелки встретились, било 12. Ты все ждешь, и чем

Да вы сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку.

как малышка, надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: А я спешу напомнить, что в честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек» для лиц старше 12 лет. Эта информация.
1: Королева Марго, дочка Паши Карманника, в танцевальном кружке, проводя вечера.

Алексей Петрухин, Анна Семенович. Летняя классная новинка. Раздели со мною лето. Прекрасное предложение. Выбирайте хорошую компанию на лето, тогда оно сложится в лучшее цветущее время. Я, Рита Виноградова, убегаю в направлении романтичного вечера. Услышимся. Пока-пока.

мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд. Они стояли молча в ряд. Их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд. Они стояли молча в ряд. Их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады! Держитесь, гады! К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда. Ударил первым я тогда. Так было надо. К чему за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись. Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись. Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За восемь бед один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась. Она меня не дождалась. Но я прощаю, ее прощаю. Ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Часто вспоминая о былом,

Да над полем ветер затихал. Он березы песню

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет

Уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей

И все как не было, пошла, а я стою не при делах. Смотрю, как солнце сквозь сафари точит стан. Я увидал, у моих ног в траве лежит ее платок. Я понял, это знак, что я ее достал. Я понял, я ее достал.

подоконнике, приютил у телевизора окна. Полночь за полночь, а я сижу спокойненько, наблюдаю, как меняется луна. Только что была серпом, уже без молота, а теперь как неразмененный пятак. Только что мы были счастливы и молоды, а теперь уже

хроники, наши лица проплывают стороной. Все мы вместе, все орлята, все соколики, и вихры нам приминает дождь грибной. Каждый вечен, каждый учен, каждый стоящий, зубы мелкие, но острые уже. Далеко еще, ах, как же далеко еще, подоконник на четвертом этаже.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Выйду за околицу, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Несмотря

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились. И с Ледовой горы во дворе

неторопливо. Справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом постограм.

дочек парохода, что мы с другом постогран в честь начала ледохода на себя махну рукой.

настоящий. Не сыскать за бездорожье избы серой рядами. Бабы там мороз по коже, как пробиться голосами. Не сыскать за бездорожье избы серой рядами. Бабы там мороз по коже, как пробиться голосами.

нагадаю, махну рукой. Выпью мудрости лекарство. Стану грустной и седой, с бородой экклезиаста.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Жил-был матрос, да верен, не верен, но бес его попутал. И вот однажды Гулливер подался к лилипутам. Коль выпал случай примирить их с островом Блефуску, плевать на то, что негде жить в этом мире.

0: веселее. На ренегате ренегат, надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут вмешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот блефускианцев.
0: Казалось бы, наоборот, от щедрости щедреют, но удивительный народ, чем больше гуляет.